0: Что значит благоговеть перед Богом? Чтобы выразить свое благоговение перед Богом, люди часто строили храмы. Внутреннее убранство, высота потолков, порядок и правила – все должно было пробудить у присутствующих благоговейные чувства. Но если творение рук человеческих вызывает у нас порой восхищение и трепет, то насколько более созданное Богом побуждает благоговеть? Когда я взираю на дела твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, поет легендарный царь Давид, восхищаясь Богом в сотворенном им мире. У нас есть два типа благоговения. В одном случае мы восхищаемся свидетельствами божественной мудрости, силы, творчества, что буквально разлиты по всей вселенной. В другом мы благоговеем перед личностью божества, его присутствие среди нас. Великий Моисей ходил по пустыне много лет, восторгаясь ночами яркостью звезд и высотой неба. Но однажды он встретился с Богом лицом к лицу, и жизнь его преобразилась. Наше настоящее благоговение перед Богом происходит, когда для нас становятся реальностью слова «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоей, и всем разумением твоим и всею крепостью твоей». Когда не столько восхищение и трепет, ожидание гнева или стремление к подвигу двигают нами перед Богом, а любовь, больше которой нет во Вселенной. Самое великое и самое малое, самое мудрое и самое простое покоряются одинаково любовью. А потому первая заповедь прекрасно дополняется Христом, призывом любить ближнего, как самого себя. Высшая степень благоговения – это неподдельная искренняя любовь, что изливается в сердца наши Духом Святым. И если ходим в ней с верой, то угодны Богу и дела, и слова наши. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 14 августа, и наша тема сегодня – «Жизнь в свете прожекторов». Место Писания – первое послание Фессалоникийцев, 2 глава, 6 стих. Апостол Павел написал: «Не ищем славы человеческой». Слово «ищем» означает действительно стремиться к чему-то, желать чего-то. И это говорит нам о том, что Павел не стремился жить в центре внимания. Он не жил ради человеческих оваций. Он знал, что этот спектакль долго не продлится. И вместо этого он жил ради оваций Бога. Он сказал: «Мы не жили ради света прожекторов в прошлом, мы не живем ради света прожекторов в настоящем и не собираемся жить ради людских аплодисментов в будущем. Мы не живем в свете прожекторов ради человеческих оваций. Мы живем ради Божьей славы». И я хочу задать вопрос вам: ради чего живете вы? Живете ли вы ради одобрения других людей? Это замечательно, когда вас одобряют, но это не должно стать смыслом жизни. Наша цель — быть намного выше. Как апостолу Павлу, нам нужно жить ради Божьей славы. Это те овации, та слава и благодарность, которые останутся с нами на всю вечность. Вы будете рады, что жили так. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы немного поговорим о качестве верности. Что же собой представляет верный человек? Это тот, который всем сердцем предан делу Божьему и готов все силы приложить для того, чтобы сделать его как можно лучше. Однако он понимает, что понятие лучшего у каждого свое. Поэтому если, скажем, его руководитель, выслушав его предложение, все же видит дело иначе, то у подчиненного не остается никаких вариантов выбора, кроме как в точности последовать заданному лидером направлению. Это имеет отношение только к верным людям. При этом хочу сказать, что подчиненный нисколько не огорчается и никогда не пытается больше добиваться своего. Он сознательно, с легкостью переступает через свое мнение и полностью предается исполнению поставленной перед ним задачи, как своей собственной. Это верность. Такой человек не только всецело отдается указанному направлению, но никогда не допустит даже мысли противоборствовать видению руководителя. Но он даже больше, я скажу, он отказывается от внутренней двойственности, вызванной иным подходом к делу, чем его собственный. Это верность. И только в случае пересечения последней черты, связанной с личными убеждениями подчиненного, если, скажем, вдруг придется поступиться принципами, какой-то сердечной целостностью, подчиненный должен открыто, кстати, как это сделал апостол Павел по отношению к Петру, сказав ему правду в лицо при всех, не согласиться со своим руководителем. Я оправдываю это. Это также верность. Верность в этом случае собственным принципам. Именно принципам, а не мнением. Мнение не может быть убеждением. Это два разных понятия. Потому верность подчиненного своему руководителю проверяется тем, что он готов отказаться от своих мнений ради послушания высшей власти. Верность же принципам внутренним испытывается, когда человек готов пойти против руководителя, даже порывая с ним отношения ради своих духовных святынь, своих убеждений, которые он предать не может. Все остальное, что расположено между этими двумя берегами, является неверностью, либо неверностью руководителю, либо неверностью Богу в собственной совести. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участие? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

умирает, долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим за

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 августа. Творите добро. Кто затыкает уши свои от вопля бедного, будет сам кричать, но никто его не услышит. Притча 21.13. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, если мы не будем обращать внимание на нужды людей и помогать им, Бог не станет спешить с ответом на наши мольбы, когда мы окажемся в беде. Делать добро значит поступать хорошо не только с самыми близкими друзьями и членами семьи, но со всеми, кто окружает вас. Я помню, как однажды прочитала заметку в газете, касающуюся бездомных в Сент-Луисе. Оказалось, что средний возраст бездомного в моем родном городе – 7 лет. Знаете, как я отреагировала бы на это 20 лет назад? Я сказала бы: «О, как это печально!» Но сейчас я более ответственно отношусь к подобным ситуациям и обычно говорю: «Я должна что-то сделать». Кто-то может заметить: «Тебе легко говорить, Джойс? У тебя большое служение, и ты знаешь множество людей, которые способны помочь. Возможно, у вас нет таких же ресурсов, как те, которыми располагает наше служение. Но у вас, как и у меня, есть возможность молиться. Вы можете отдавать пожертвования тем служениям, которые помогают людям. Вы можете время от времени работать волонтером. Каждый из нас способен чем-то помочь. Было бы желание». Я уверена, что многие наши молитвы остаются без ответа, потому что мы плохо относимся к людям и не проявляем доброту и сострадание к тем, кто попадает в беду. Мы можем получить щедрый урожай благословений, проявляя доброту к окружающим. Богу важно, чтобы мы хорошо относились к окружающим. Если с вами когда-нибудь поступали несправедливо, вы знаете, как это больно и неприятно. Если вы хотите, чтобы ваши молитвы были наполнены силой и чтобы Бог преклонил свое ухо к вашим проблемам, относитесь к людям по-доброму. Божье слово на сегодня. Одна из наших главных задач – помогать тем, кому повезло в жизни меньше, чем нам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, что значит «простить»?
1: Пожалуй, прощение – один из терминов, которые часто употребляются, хорошо люди знакомы с ним, но так до конца и не понимают, что же это значит. Особенно это важно тогда, когда нам приходится это делать на практике. Священное Писание очень много говорит о прощении. Прежде всего, оно говорит о Божьем прощении, о том, что Бог посылает на землю Иисуса Христа с одной главной целью, чтобы простить людей, которые были грешниками, которые совершили преступление против Него, которые живут в состоянии вражды с Ним. И когда мы говорим о Божьем прощении, то вот здесь у нас есть очень хорошая возможность для того, чтобы научиться у Него прощать других людей. В послании к Ефесянам есть такое место, которое так конкретно и говорит. 4 глава, мы читаем 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Это очень интересное явление, которое стоит того, чтобы мы на него немножко внимательно посмотрели. Мы уже говорили, что Бог простил нас. Как Он нас простил? Он простил нас, понимая то, что мы грешные люди, которые воюем против Него. И здесь сказано, Бог во Христе простил. То есть для того, чтобы нас простить, Богу пришлось заплатить цену. Ему пришлось отдать самое дорогое, отдать Сына Своего. Но Бог увидел это чрезвычайно важным. Это качество Его характера. Это качество Его личности, того, кто Он есть. Бог в Иисусе Христе прощает нас, грешников. Почему Он это делает? Он это делает по одной причине, потому что Он любит нас. И ничто другое, никакая другая мотивация не двигала Богом, когда Он послал Своего Сына. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если мы посмотрим на Божье прощение, то Божье прощение, оно включает в себя несколько очень важных элементов. Ну, во-первых, как я уже сказал, это прощение, которое исходит из любви. Это прощение, которое является характеристикой прощающего. Оно не связано с тем, которого прощают. Это качество вот этой широкой души Божьей. Он способен прощать. Это первое. Во-вторых, прощение, которым прощает Бог, это прощение, которое не фокусируется на том, что было сделано после того, когда прощение состоялось. Это все уже далеко написано в Ветхом Завете. «Я бросил грехи ваши за хребет». То есть все это оставлено в прошлом. Это чрезвычайно важно, потому что для многих людей прощение связано с какими-то чувствами, с горечью, с обидой, с чем-то, что, к чему привязаны наш внутренний мир, привязан внутренний мир. Таким образом, когда мы говорим о прощении, то правильно простить – это значит простить, потому что любишь. Простить, потому что ты понимаешь, что это самый лучший вариант. Здесь, конечно, важно помнить такую истину. Мы никогда не сможем простить сами. Мы сможем простить только тогда, когда мы наполняемся Божьим характером, когда мы наполняемся Его любовью. И, наверное, самое большое, когда наше сердце наполнено Его силой. Вот почему Иисус, когда Он говорит о любви к тем людям, которые, помните, Он говорит, любите врагов ваших и благословляйте, молитесь за обижающих вас. Вот почему в этом случае он добавляет очень важную фразу. Он говорит, итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это можно сделать только тогда, когда мы наполняем наш внутренний мир Божьими чувствами, когда мы наполняем Его пониманием того, что происходит. И самое, наверное, главное, это когда мы отдаем Ему право однажды привести все к справедливости. Мы точно знаем, что в Божьей системе ценностей однажды будет день, когда Он расставит точки над «и», и когда каждый человек который где-то в чем-то был виновен, если он не получил прощения через Иисуса Христа, он обязательно получит свое воздаяние. Поэтому прощение в нашем случае – это самый разумный путь, и он связан с нашим доверием Богу и с нашим наполнением Его чувствами по отношению к людям, которые нас окружают.
0: Спасибо большое, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А вопросы ваши присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Прощенный монах. Жил в некоем монастыре нерадивый монах. Он часто опаздывал к службе, огорчал этим братьев и вынуждал гневаться игумена. Иноки роптали и даже просили настоятеля изгнать его. И вот этот монах заболел, болезнь усиливалась, и он уже приближался к смерти. Огорчены были братья, что погибнет душа несчастного. Собрались они у одра его, чтобы облегчить предсмертные страдания своей молитвой. Но что же видят они? Этот монах умирал смертью праведника. Лицо его выражало спокойствие и радость. Когда он немного очнулся, братья спросили: «Какое утешение получил ты от Бога? С кем ты беседовал, как с близкими родными своими?» И умирающий, собрав последние силы, отвечал: «Братья, вы знаете, что я жил недостойно. И вот я увидел, как демоны окружили мой одр. В руках их была хартия, лист, сверху донизу исписанный моими грехами. Они приблизились ко мне, ангел же хранитель мой стоял вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос с неба: „Не судите, да не судимы будете. Этот монах не осудил никого, и я прощаю его“. И тотчас хартия в руках демонов загорелась, и они с воплями исчезли. Подошел ко мне ангел и приветствовал меня, и я говорил с ним: „Братья“, — продолжал он, — „после принятия монашества я не осудил ни одного человека. Братья, — сказал он еще, — вы осуждали меня и осуждали справедливо, а я, грешный, не судил никого“.

больше огня.

«Мир или вражда?» или «Война и мир», как у Толстого. Задумывались ли вы, что сильнее всего врагов раздражает не вражда между ними, а тот мир, который они когда-то заключили, и который кому-то из них совсем не по душе? Так выходит, что грешников пугает более мирное время, чем война. И тем не менее, нет ничего лучше мира, который Бог предлагает человеку без репараций, контрибуций и ультиматумов. Бог заплатил самую высокую цену за возможность мира со своим творением. В этом мире есть обетование свободы, вечной жизни, истины и прощения. Есть одна проблема. Человеку, живущему в состоянии вражды с самим собой, другими людьми, законами и природой, мир Божий кажется непонятным и ненужным. Мы больше любим управлять враждой, чем миром. Поэтому даже компьютерные детские игры более популярны те, где нам предстоит управлять армиями, чем те, где нужно творить что-то полезное. Нам так важно понять, что же несет в себе мир, предлагаемый Богом. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Страх. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на востоке от Едема». Бытие 4 глава, 16 стих. «На холме стоял человек, все тело его дрожало. Сердце стучало так сильно, словно хотело вырваться наружу. Одна рука судорожно сжимала большой камень. Камень был в крови, небольшие капли которой падали на землю. Так неохотно земля принимала эту влагу, как будто говорила, что такой дождь ей не по нраву. Земля говорила к Богу и проклинала человека. Человек должен был трудиться на ней в поте лица, а человек пролил кровь. Кровь другого человека. Тот лежал рядом, буквально в двух шагах. Из раны на голове тоже текла кровь. Он не двигался, не говорил, просто лежал. Всего несколько минут назад шел разговор и спор, а потом один из них взял камень и сделал что-то плохое, очень плохое. Хорошо и плохо понимать эти категории братья могли с раннего детства. Вроде и не учил никто. Совесть громко говорила голосом Божьим. Медленное осознание поступка открывало новое, темное чувство, что всегда таилось где-то глубоко внутри. Теперь оно выплывало, заполняя разум и тело. Страх. Приобретенное состояние в день грехопадения. Смерть и страх. Два попутчика, что идут рука об руку. Пассажиры, готовые занять все свободное место в каждом сердце, сознании, теле. Каин боялся. Страх нес с собой отчуждение и одиночество. Словно болезнь, что уродует тело, он наносил жестокие шрамы в сердце. Первая и самая сильная мысль – бежать. И так далеко, чтобы никто не нашел. А потом отгородиться, спрятаться за высоким забором, пытаясь победить назойливое переживание. И первое проклятие – обещание мстить из уст человека, чей разум был поврежден страхом. Весь мир становился врагом. Небо, которое обещало защитить, тоже враг. На просторах молодой земли зарождалось поколение людей, живущих в страхе, движимых его идеологией. Им предстояло создать оружие и построить города от тех, кого они боялись. Музыкальные инструменты должны были заглушить тоску, разврат, одиночество. А еще попытки заключить сделку с темным духовным миром. Казалось, что союз с ужасом поможет избавиться от страха. Но мучитель не уходил. Он передавался из поколения в поколение, как кровные узы, впитывался с молоком матерей, щедро приправляя материнские чувства. И хуже всего, что он мог расти, все заполнять, а затем выплескиваться стрелами, копьями и огнем. Становился подлым союзником, развенчивая героев, порабощая слабых. Но Бог не проклинал человека страхом. Просто человек выбрал смерть за вожделенное знание, отступил от Бога и приобрел эту болезнь как дополнительную опцию. Бог предлагает свое – веру, надежду и любовь. Они и есть то драгоценное лекарство, что заставляет молчать нашего злого попутчика. Давайте прочитаем. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 18 стих. Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». От Луки 8:50. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Псалтырь 61, 6 стих. У страха есть три пути возникнуть в нас: через знание, опыт и поступки, греховные поступки. Мы можем контролировать эти двери, мы можем разрушать его влияние. Принимая знания как откровение от Всевышнего, мы укрепим свою веру. Безбожное знание принесет неверие. И мы всегда должны учиться. Темнота разума порождает мрачные образы. Опыт имеет свойство нас убеждать. Если отдать его негативным эмоциям, то мы станем проповедниками паники. На каждый эпизод у нас будет случай с самыми ужасными последствиями. Но добрый опыт нам нужен, а потому, иногда преодолевая себя, не будем бояться проверять истинность Слова Божия.
Наши дела, как ни странно это звучит для верующих, влияют на наши чувства. Мы будем или воодушевлены, радуясь доброму поступку, либо будем кормить ужас ожиданием последствий. Библия говорит в послании к евреям о людях, знающих Бога, но живущих в грехах. У них остается только ожидание Божьего суда и огня, готового пожрать противника. И, друзья, если дьявол вдруг решит пугать нас чем-то необъяснимым, мы всегда можем объяснить ему его участь. Бог так часто говорит нам «не бойся». Давайте ему поверим.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим!
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 14 августа. «Спасай взятых насмерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Книга Притч, 24 глава, 11 стих. «Открывай уста свои за безгласного». Книга Притч, 31 глава, 8 стих. Мы живем в последние времена, когда просто необходимо возвысить голос за безгласных. Эти слова относятся к еще нерожденным детям, обреченным на аборт, искусственное прерывание беременности. Согласно статистике, данной Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ежегодно совершается около 50 миллионов абортов. Известно, что из 170 миллионов беременностей 75 миллионов нежелательные, из-за которых 45 миллионов заканчиваются искусственным прерыванием беременности. И в нашей стране каждый год совершается несколько тысяч абортов. Многие просто не осознают, что представляет собой это искусственное прерывание беременности. Это прерывание человеческой жизни хирургическими и химическими средствами. Сегодня в мире по воле собственных родителей погибают миллионы еще нерожденных детей. Библия много раз описывает находящийся в чреве матери плод как полноценное человеческое существо. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Зародыш мой видели очи Твои, и в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, с 13 по 16 стихи. Исходя из утверждения, что жизнь человеку дает только Бог, и эта жизнь свята, мы считаем искусственное прерывание беременности неприемлемым. Только в случае, когда беременность является угрозой для жизни матери, мать и отец имеют моральное право сделать выбор, иначе аборт рассматривается как жестокое посягательство на жизнь ребенка. Божья заповедь гласит: «Не убивай». Сегодня я предлагаю возвысить наши голоса и защитить детей. Господь нам поможет. Будьте благословенны. Аминь.
1: Радио Пилигрим.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

Снова страсти разгорелись, кипят. Снова требуют кого-то распять. На балкон выходит Понтий Пилат. «Успокойтесь», — повторяет раз пять. Он устал, не хочет новой резни. Что-то сердце защемило, болит. Фарисеи, это снова они. Обвиняемый сегодня молчит. Время суд вершить, Пилат. Время. От тебя зависит, что будет. Твоя власть, Пилат. Твое бремя. Судишь ты или тебя судят? Кто он, царь или бродячий мудрец? Крестной смерти не боится, а зря. Для раба это ужасный конец, и ужаснее в сто крат для царя. Вроде найден подходящий предлог, но, похоже, он толпу не смягчит. У евреев удивительный Бог. Не о нем ли подсудимый молчит? Время суд вершить, Пилат. Время. От тебя зависит, что будет. Твоя власть, Пилат. Твое бремя. Судишь ты или тебя судят? Им не нужен никакой манифест. Значит, надо выбирать из двух зол. Омовение рук — отчаянный жест. Не нашел я в нем.

0: совершилось. Доложили, казнен. Надо лечь и хоть немного поспать. Тишина. Нет, это, кажется, он. Снова здесь и продолжает молчать.
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела». Острые стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царя между почетными у тебя. Стала царица одесную тебя в Офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава дщери царя внутри, одежда его шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род. Посему народы будут славить тебя во веки и веки. Глава 2. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не венчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 41. «Умолкните предо мною, острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал его народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто соделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды, я Господь первый, и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке, хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их. Враждующих против тебя, борющиеся с тобою, будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святой Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься, Господи, будешь хвалиться святым Израилевым». «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, сетим и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет, пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем». «Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделаете что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели? Но вы ничто, и дело ваше ничтожно, мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину». Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго пред тем, чтобы нам можно было сказать «правда»? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону «вот оно» и дал Иерусалиму благовестника. Итак, я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ». Вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, и стуканы их. Глава 42. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющие его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кедар. Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершины гор. Да воздадут Господу славу и хвалу его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, возовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и иссушу озера». И поведу слепых дорогу, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги!» Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: «Отдай назад!» Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем.

Знаешь, как можно лучше, хоть это и сложно, но слышишь резкий ответ. Ты чё, совсем болван? Ну разве это полет? Это сплошной костяк. Там где-то стену задел крылом своим неуклюжим. И знаешь, я скажу тебе сейчас одно, чувак. Летать не твое, попробуй-ка поползать лучше. Пойми, я просто как друг хочу сказать тебе правду. Переставай-ка заниматься ты своей рукой. Снимай-ка свои крылья, зачем тебе это надо? И просто ползай вместе со мной.

Не смотри на мнение людей, оно совсем не важно. Поверь мне, еще не такое скажут тебе люди. Пускай ты ради них и в доску разобьешься даже, но благодарности, возможно, тебе и не будет. А чаще они обвинят тебя в своих проблемах.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Господь Бог наш, пусть будет наполнено наши сердца, наши души, Господь. Мы поклоняемся Тебе.

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Бодрое утро.
4: Доброе утро.
2: Пятница, друзья. И
4: Сегодня возвращается наша Аля, да, по которой мы давно соскучились, так что надеемся, что в понедельник мы услышимся, увидимся с ней на эфире.
2: Съездила до края земли.
4: Да. А сегодня в студии Юрий, Елена Кривонос, Катя Хаматнурова. Тема такая, вроде бы, знаете, однозначная, а вроде и неоднозначная.
2: Ну, знаете как, эта тема краеугольная, можно так сказать.
4: О, вот, это богослов, потому что
2: здесь,
4: с нами.
2: Здесь не просто фраза «без меня не можете делать ничего». Мне кажется, что...
4: Это фраза Христа.
2: Это фраза Христа из Евангелия от Иоанна, из 15 главы, где он говорит о том, что «я лоза, а вы ветви». А предложенная им метафора, она не просто ключевая. Это метафора, наверное, принципиально демонстрирующая нам нашу взаимосвязь, вот органическую взаимосвязь с Богом, вообще. Ведь у этой фразы есть еще и такой, как бы это сказать, педагогический подтекст. Мы ведь очень часто именно в обучении руководствуемся. То есть вот и нами кто-то должен руководить, нас кто-то должен научить. Потому что учиться на своих ошибках – это долго и дорого. Вот. А когда рядом есть кто-то, кто тебя наставляет и кто тебя ведет по жизни, ну, тогда, ну, можно, конечно же, чему-то научиться и научиться достаточно быстро. И поэтому, когда ты приходишь на работу, ты еще начинающий подмастерье, и ты приходишь чуть раньше, мастер говорит так: без меня станки не включать, без меня вот это не трогать, без меня вот это не делать, и вот этого тоже без меня не делать. Почему? Потому что есть нюансы, есть особенности, и есть всегда вариант, а вдруг что-то случится, что ты тогда будешь делать, да, подожди меня. И здесь очень важный вопрос этот... Однажды повлиял на человека, на Саула, в корне изменив его жизнь, когда пророк Самуил сказал Саулу, что ты должен подождать меня, и только после этого ты должен будешь приносить жертву, какую-либо жертву. И Самуил не дождался Саула. Саул не дождался Самуила и решил взять на себя священнические функции, принести жертву. И таким образом согрешил перед Богом. Не дождался, всего лишь не дождался, стал действовать сам, казалось бы. Ведь он делал хорошее дело, он поклонялся Богу. Он делал хорошее дело, он с народом взаимодействовал, он переживал о том, что люди куда-то разбегутся. Он, в общем-то, старался сохранить какой-то порядок, но он не дождался, он стал делать сам. И после этого, ну, пророк вынес о нем определение, что если бы ты подождал, ну, тогда, наверное, как-то по-другому сложилась твоя судьба. Но вот эта твоя поспешность, она определила отношение Бога к тебе. И это уже довольно серьезно.
4: Но, тем не менее, вот заметьте, в нас вложена вот эта вот функция, которая называется «я сам». Но когда маленький ребенок, да, чуть-чуть подрастая, еще он ничего не... Вот здесь он реально без меня, дорогой мой ребеночек, ты не можешь делать ничего. Но у него просыпается вот это «я сам отнесу, я сам помою, я сам вот оденусь, я сам...» И мы смотрим на нашу жизнь, и мы когда и взрослеем, мы тоже, мы хотим порой учиться на своих ошибках. Дайте нам возможность учиться на наших ошибках. Когда родители оберегают нас от чего-то, говорят, подожди, туда не надо. Не, я хочу решать сам, я хочу сам выбирать.
2: Да, но это сам, это сам. Да. Оно заканчивается тогда, когда вдруг чадо, остается одно там, в большом супермаркете. Вот оно сам куда-то пошло, и потом его все ищут, и оно ищет маму. Или, не дай бог, где-нибудь в лесу тоже бывает, что дети теряются. Дети теряются. И вот это, вот оно сам. Вот оно без меня. Когда ты под присмотром родительским, ты просто что-то хватаешь в руки и пытаешься повторять, но это неплохо, это неплохо. А когда рядом вообще никого нет, нет, тебе кажется как-то, что кто-то есть, и какое-то время тебе кажется, что кто-то есть, а потом ты вдруг обнаруживаешь, нет никого.
4: А вы помните, вот, может, вы видели ролик такой гуляет в интернете, когда 15 лет человек кричит, я хочу сам решать, как мне жить и что мне делать. А потом ему 25, и он уже плачет, как мне жить, что мне делать. В общем, похоже, кстати, на притчу о блудном сыне.

0: и вообще для нас, да, для нашего наставления, достаточно сильный пример. Он сравнивает себя с лозой, а нас с ветвями. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вот мы с вами видим, да, Христос погружает нас в некий образ такой, причем образ достаточно понятный. Вот поле, вот на нем растет виноградная лоза, благородный плод. И работники на этой ниве, которые заботятся об этой лозе. И, естественно, виноградарь разбирается хорошо в винограднике и видит, что приносит плод, а что не приносит плод. И начинается процесс очищения. Ветвь очищает, которая приносит плод. То есть обрезает каким-то образом, производит с ней работу. А ненужную отрезает, чтобы она, ну, и не мешала всем остальным. Бывают и такие ветви. И вот Христос говорит: вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. То есть что вам остается? Вам остается принести плод. И дальше он говорит: прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Вот вам, пожалуйста, фраза. Не можете делать без меня ничего. И здесь мы должны понять, как же вот этот образ нам нужно внедрить в жизнь нашу. Как это без него мы не можем делать ничего? Каким это образом?
1: Ну, то есть это не буквально о каких-то бытовых вещах: встать, умыться, пойти приготовить еду. А здесь вот это ключевое – быть на лозе, быть основание Христос вообще для всей нашей жизни. Вот здесь уже…
0: И здесь-то как раз нам непонятно, что такое пребывать на нем, нам непонятно, потому что эти процессы нам как будто не сильно открыты. Или же они на поверхности, но мы заслоняем их другими образами. Для нас «без меня не можете делать ничего» – это всегда, как бы это сказать, под присмотром, это всегда в состоянии окрика. Да, когда ты что делаешь, туда не ходи, да, или это не трожь. А мы думаем, что делать что-то с кем-то, это значит, он делает, да, мы смотрим. Или же мы делаем, он смотрит и поправляет, и вот как-то нас подталкивает в руку. Мы не сильно понимаем, что мы делаем, да, потому что нам даже не сильно интересно. Нас волнует только лишь... будем мы наказаны или не будем наказаны за то, что мы делаем. Вот, то есть сделаем ли мы достаточно хорошо, чтобы нам не влепили под затыльник. То есть вот и все. И поэтому, знаете, бывает ситуация, когда кто-то начинает что-то делать, а над ним нависает проверяющий или контролер, или обучающий. И делающий просто вот так руки делает в сторону, я не знаю, вот ты делай сам, пожалуйста, и все. И тогда возникает такая заминка. И мы нередко как бы Богу говорим: Господи, я ручки уберу, а ты, пожалуйста, управляй автомобилем. Я, кстати, знал одного человека, который однажды впрямую так и сказал: Господи, я хочу настолько тебе доверять, что я сейчас бросаю руль автомобиля, и ты веди этот автомобиль.
1: Это младенчество такое, духовное младенчество. Это все равно, что это сатана подошел.
0: Это хорошо назвать младенчеством. Да, младенчество.
1: Но вспомнить искушение в пустыне, когда сатана искушал Христа и говорил: бросься с храма, с крыши. И написано же, что ангелам заповедают о тебе, не приткнешься ногой о камень. Есть моменты искушения Бога, когда давай ты сам.

0: И нередко есть случаи, когда люди поплатились жизнью за вот такую младенческую глупость.
1: Да, безусловно. Поэтому Христос дает нам представление о себе как о лозе, а о нас как о ветвях. Но представьте себе, вот, или давайте сравним, что такое плод, а что такое дело. Ведь Христос, смотрите, как говорит. Он говорит о плоде, а потом говорит, без меня не можете делать ничего. Я для себя представил, ну вот если взять отдельную веточку, ну такую крепкую, хорошую, гибкую веточку, какое ей можно найти дело, если оторвать ее от лозы? Ну какое дело может быть у ветви?
0: Лозина.
1: Лозина, вот
2: подметать
1: как можно раз, ей. Как раз все, что от нее остается, да, это хлестать других. Да. Кстати, что нередко бывает, происходит. Некоторые христиане в том числе видят свое дело как раз в том, чтобы вот другим поднадавать, да. И считают, что это очень важно. Почему они себя так ведут? Да, мне кажется, просто потому, что плода в жизни нет. Вот если бы был плодом наполнен, ну, тогда расхлёстывать самим собою из стороны в сторону, ну, как-то чревато, да, плоды могут разлететься, понимаете? А здесь, простите, но вот сравнение, беременная женщина аккуратно, в общем-то, себя ведет и ходит, и двигается. Почему? Ну, у нее важная миссия. Но представьте себе, если бы она сейчас вот и куда-то предприняла попытки залезть или там еще там какие-то такие активные действия.
0: Но... Ну, и наоборот, если она уже перехаживает, она начинает двигать шкафы, по лестницам бегать туда-сюда.
1: Это неизвестное мне состояние. Что ж, наверное, да, чтобы как раз, опять же, задача в том, чтобы принести плод. И дело, оказывается, связано с плодом. Оказывается, оно, ну, как бы это сказать, настолько прямо взаимосвязано, что, ну, без плода и не дело вообще.
2: Но тут больше, да, не то, что, ну, не будет у меня плода и ничего. Но он говорит дальше, кто не пребудет во мне, извергнется вон. То есть это вопрос вообще жизни и смерти человека. Ну, как бы, ну, ладно, ничего, я там не приношу плода. Но это не просто, ну, ты ничего там не делаешь, плода от тебя нет. Вопрос того, что эти ветви, которые засыхают, их бросают в огонь. И потом они сгорают.
0: Но написано же, да, мы им живем, движемся и существуем им. Поэтому, да, конечно, без него мы не живем, не движемся, не существуем. И даже те, кто думают, что они без него, которые выбирают быть без него, они в каком-то состоянии, может быть, духовной смерти пребывают, но продолжают жить по милости его, по милости Божией. Как сказал пророк Иеремия, по милости Божией мы не исчезли. Угу.
2: Ну а что значит «пребыть на лозе»?
1: А, вот здесь хороший вопрос. Лоза является источником для нас. И если мы говорим о пребывании на лозе, то это речь о том, чтобы питаться от источника. И здесь-то как раз должно возникать много для нас таких полезных размышлений. Мы должны, наверное, для себя понять, а как это – пребывать на лозе. Как это питаться от нее? Здесь очень много, на самом деле, для нас вариантов, вот, которые нас растят и которые нас развивают. Но первое – это слово его. Да, пребывать на лозе – это наполняться его словом. Второе – это... Смотрите, Христос говорит о церкви, что церковь есть тело мое. То есть пребывать во Христе – это пребывать в церкви. Здесь тоже, безусловно, безусловно, это влияет на наш рост.
0: А что значит пребывать в церкви тогда?
1: Это быть частью церкви, это быть ее членом, членом тела Христова.
0: Не только прихожанином?
1: Не только прихожанином, да, потому что ну, человек приходящий – это человек, который ну, приносит в себя свое тело, потом уносит свое тело, да, но сердцем никак не прилеплен к церкви.
2: То есть иметь общение тоже.
1: Иметь общение,
2: просто,
1: безусловно.
2: Да, прибежать, убежать.
1: То есть жизнь Божия, она как-то распределяется по всей лозе, по всем ветвям, по всей церкви. Не может быть на лозе одна ветвь, иначе как бы это уже проблема, да. Она не будет приносить плод. Одна ветвь на лозе обязательно вырастет без плода. Я даже не виноградарь, но понимаю, что здесь будет явный перекос. Нужно, чтобы рядом были другие, также приносящие плод. Нужно, чтобы происходил вот этот взаимный процесс и поддержки, и подкрепления. И в то же самое время есть работа Божия. Ну, смотрите, для нас есть много библейских примеров. Возьмем, например, того же Авраама. В чем заключалось его дело? Что делал такого Авраам? Ну, как вам кажется? Авраам призван Богом. Авраам живет себе в своей земле Палестине. Неужели вот там, находясь, он не мог вести какую-то благочестивую жизнь, ну, или делать какие-то хорошие, добрые дела? Но в его жизни звучит божественный призыв. «Ходи предо мной, будь непорочен». Бог говорит, идем, вот, я введу тебя в землю обетования. И Авраам следует за Богом. В чем, где и что делает Авраам? В чем его дела? Что Авраам оставляет после себя? Вот давайте посмотрим, потому что очень часто дело рук человеческих – это что-то, что останется после них. Ну, например, Навуходоносор построил город Вавилон, а до него были еще другие цари Хамурапи, которые тоже создавали какие-то величественные постройки, делали, а возьмите египетские фараоны, какие после себя они оставили реликвии, и мы смотрим на них сегодня и восхищаемся. А возьмите достижения древних греков. Мы видим архитектуру, прекрасные скульптуры. А мы видим совершенство формы и восхищаемся. Да, ну хорошо, возьмите писателей, которые что-то написали и оставили нам, ну, как памятник нерукотворный, да, к нему не зарастет народная тропа. И вот люди читают их труды и восхищаются, и полет их мысли, он заставляет нас тоже куда-то двигаться. Возьмите современных людей. Люди хотят после себя что-то оставить. Что оставил Авраам? Что сына. Сделал Авраам? Сына.
2: И то не его достижение.
1: Но вот в этом и суть, понимаете? Мы стремимся запечатлеть себя самих в каких-то вещах, малоподдающихся тлению. Да, вот построим башню и сделаем себе имя, чтобы мы не были забыты.
0: Но, может быть, вот это наследие веры, он как отец веры, тот, который эту веру ну, показал всем. Вот о сатане сказано, отец лжи, эту ложь родил в себе, то Авраам, вот он тот, кто вот так поверил Богу, что теперь стал отцом всех верующих. Мы по вере дети Авраама считаемся.
1: Мы по вере дети
0: Авраама. Вот наследие, вера.
1: То есть его наследие нематериально. Нет. Его наследие не отдел рук.
0: Да, но оно проявлялось в
1: его жизни. И даже его наследие не от написанных строк. Мы не читаем ничего, написанного рукою Авраамовой. Угу. Авраам не построил города. Авраам не создал нетленных произведений искусства. Авраам ничего не выкопал. Никакого там метрополитена, например, да, в пустыне.
0: Но Исаак выкопал много колодцев потом.
1: Исаак выкопал много колодцев.
0: Сын его.
1: Да, и, кстати, колодец Иаковлев, да, вот тоже Иаков тоже выкапывал колодцы, оставался и, может быть, до сих пор есть в земле Палестине. Но у Авраама нет ничего этого. А ведь он, собственно, праотец верующих. То есть у него была только вера. У Авраама была только вера. Авраам принципиально ничего не строил руками. Авраам, вся его жизнь была посвящена к тому, чтобы ходить пред Богом и быть непорочным. Неизбежно, мне кажется, когда ты понимаешь вот эту фразу, когда ты вдумываешься в нее, вхождение перед Богом, ты начинаешь тщательнее рассматривать и понимать, вот я хожу пред Богом, а какой он, Бог? И вот эта взаимосвязь Бога и Авраама, она должна была возрастать изо дня в день. Просыпается Авраам, Авраам с Богом. Ложится спать Авраам, Авраам ложится спать с Богом. Авраам заботится о стаде своем, Авраам делает это с Богом. Авраам считает что-то, да, или решает какие-то вопросы. Авраам делает это с Богом. И вот здесь возникает вопрос, чтобы связь эта его с Богом, она вдруг начинала приносить свой плод. И вот здесь должны мы понять одну такую очень важную истину, что Авраам делает что-то, когда Авраам делает что-то, то делает для себя. А когда Авраам приносит плод, то приносит плод не для себя. Плод никогда не приносится для себя. Виноградная лоза не приносит плод для себя. Виноградная лоза не приносит, или яблоня не приносит плод для себя. Она приносит плод для того, кто о ней заботится, кто ее возделывает, кто ее обрезает, кто ее очищает. То есть Бог определяет, какой плод на нас, не мы определяем. Мы себя определяем делами нашими. И поэтому всегда возникает, наверное, большое искушение сделать что-нибудь великое, провести что-нибудь большое, построить что-нибудь такое удивительное. А принести плод, ну, кто это оценит? Ну, как понять, что я приношу хороший плод, что я приношу добрые плоды? Мне самому непонятно. И Авраам позволил Богу вот стать главным, наверное, ценителем плода его жизни и трудов его жизни. И старался, наверное, в этом как раз возрастать, чтобы приносить Богу плод. А что это было? Ну, давайте подумаем с вами, как это могло происходить. То есть Авраам следует за Богом, выходя из Ура Халдейского, и...
0: Ну, он сначала, слово было его отцу, отец вывел из Ура Халдейского, помните? И... Слово получает его отец Авраама, просто на середине пути отец умирает, и вот тогда уже Авраам, даже не получив изначально лично от Бога, он просто в каком-то послушании отцу, но настолько он... захвачен самим Богом, его существованием, что продолжает вот этот отцовский путь, призыв, получает уже призыв сам.
1: Ну, идет. Что было сказано Фаре, мы не знаем. Возможно, что какое-то вдохновение было у него, и то, что Фара не хотел становиться жителем больших городов, это тоже о чем-то говорит. Uh-huh. И вот Авраам остается один. Но у Фары были дети. Uh-huh. А у него был Авраам, во всяком случае. Были другие сыновья. А вот у Авраама не было никого. И Богу нужен тот человек, который все, ну, сам по себе, вот если взять, да, то ну, уже, скажем так, никому в этом мире не интересен. Авраам никому в этом мире не интересен. Наследства нет, потомков нет. Даже если Авраам что-то будет делать такое, например, строить города, или запускать ракеты, там, или собирать, копить деньги, кому это все? Вот, это абсолютно ну, бессмысленная жизнь тогда, в те времена. И Авраам однажды, он же задавал Богу этот вопрос, «Домочадец мой наследник, вот как быть, если нет потомков?» И Бог подтверждал, не раз подтверждал Аврааму, что наследие у Авраама будет обязательно. И вот эта вся жизнь Авраама, она как некая подготовка к этому наследию. И для него вопрос, что этому наследию передать. И Авраам не собирается наследию передавать ничего, кроме его отношений с Богом. И эти отношения с Богом Авраам передает, мы видим, Исааку. Причем это происходит еще при жизни Авраама, когда Авраам приносит Исаака в жертву. И потом... Это же передается Иакову. И мы видим, что Иаков отправляется в свой путь, вот такой паломнический, да, хождение перед Богом. Ну, практически у него нет ничего, кроме семьи его и двух жен и детей. И ему нужно все начинать заново. А он снова как вот лоза в поле, которая должна приносить плод, которая должна довериться тому, кто будет о ней заботиться. Всякий раз мы, когда доверяем Богу, когда мы позволяем Богу работать с нами, с нашими сердцами, мы позволяем Ему очищать нас. Смотрите, как любопытно происходит. Бог, работа Божия с нами не в том, чтобы много с нами сделать, а в том, чтобы мы, в том, чтобы избавлять нас от всякого ненужного нам дела. Вот интересно, но это как будто становится основным принципом жизни Авраамовой. Не делать ничего, что не угодно Богу. Ходи предо мною и будь непорочен. Это звучит так, будто ты нацелен не на дела, а нацелен на то, чтобы ну, как можно больше исследовать Бога и позволять Богу работать над тобой. Ну, давайте сделаем перерыв небольшой на новости, а потом продолжим.
3: Выставка «Елизаветинская Библия», посвященная книжному памятнику XVIII века, откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея. На выставке будут представлены экземпляры «Елизаветинской Библии» изданий 1756, 1757 и 1784 годов. Главное украшение книжных памятников – иллюстрации, исполненные специально для Библии гравюрами Петербургской академии наук Иваном Соколовым и Григорием Качаловым по рисункам Иоганна Гриммеля в технике гравюры на металле, говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что так называемая «Елизаветинская Библия» впервые была напечатана в Санкт-Петербурге в 1751 году и впоследствии неоднократно переиздавалась. В нее вошли все библейские тексты, многолетняя работа над их переводом была начата при Петре I и завершена в правлении его дочери Елизаветы Петровны. Американская военная операция в Нигерии не смогла остановить рост нападений на христиан, считает нигерийский адвокат Джейбис Муса, который помогает женщинам и девочкам, похищенным боевиками и насильно обращенным в ислам. В интервью в Christian Post Муса заявил, что первоначальные удары США по боевикам дали христианам надежду, однако операция не продолжалась достаточно долго. Когда США использовали свои самолеты и нанесли удары по нападавшим, христиане почувствовали, что это могло бы помочь, если бы продолжалось. Но этого не произошло, сказал адвокат. По его словам, после американских ударов боевики изменили тактику, а нападения продолжились и даже усилились. Насилие распространяется из северных и центральных районов страны на юг Нигерии. Руководитель технологического направления Американского библейского общества предупреждает христианские церкви и служения о новой проблеме, которую создает развитие искусственного интеллекта. Речь идет о все более реалистичных поддельных изображениях, видео и голосах, которые позволяют выдавать человека за того, кем он на самом деле не является. По словам Брайса Эллисона, технического директора Американского библейского общества, так называемая проблема имитации уже существует. Поэтому церквям и христианским организациям необходимо заранее продумать, как прихожане смогут отличить настоящее обращение пастора или служителя от созданной и подделки. Поводом для нового обсуждения стала ситуация вокруг крупной интернет-компании, которая в июле запустила функцию генерации изображений Muse Image. Инструмент позволял использовать существующие фотографии для создания и редактирования новых изображений, сообщает The Christian Post. Христианская организация в Швейцарии создала необычный интерактивный маршрут, который помогает людям задуматься о надежде, потерях, вере и будущем. Проект специально разместили не в церкви, а в общественном пространстве, чтобы с христианским посланием могли познакомиться и те, кто обычно не посещает церковь. Проект Life Trails, The Path of Hope, Тропы жизни, Путь надежды, этим летом впервые прошел в городе Бишопфцель. Его разработал Швейцарский библейский союз. Маршрут состоит из 9 станций. Вместо обычных информационных стендов участникам предлагают игры, аудиозаписи, предметы и практические задания, через которые они смогут размышлять о надежде и вере. «Мы хотим показать, что означает надежда», – рассказал руководитель проекта Тобиас Варих. По его словам, люди обычно сохраняют оптимизм в повседневной жизни, но гораздо больше беспокоятся о будущем общества, политике, природе и мире. В Австралии накануне переписи населения 2026 года в интернете разгорелся спор о том, как людям следует отвечать на вопрос о религии. Одни онлайн-компании призывают нерелигиозных людей выбирать вариант «нет религии». Другие предлагают ориентироваться не на принадлежность к определенной религиозной традиции, а на реальные убеждения и участие в религиозной жизни. В центре дискуссии оказался важный вопрос, что именно должна измерять перепись, религиозную принадлежность человека или его практику. Перед переписью в социальных сетях и других онлайн-площадках появились две основные позиции. Первая заключается в том, что люди, которые не считают себя религиозными, должны прямо указать в переписи вариант «нет религии». Вторая позиция идет дальше. Ее сторонники считают, что при ответе нужно учитывать не только формальную принадлежность человека к религиозной традиции, но и его реальные убеждения и практику. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, говорим о плодах и о делах. А Христос говорит: «Без меня не можете делать ничего». И наверное, нам нужно понять, что это – делать что-то для Бога. Что является чем-то? Вот что является чем-то? И здесь чем-то является плод. Однажды Христос подошел к смоковнице и сказал: «Да не будет от тебя плода вовек». И завяла смоковница. В чем была проблема? Но подождите, вот оно дерево.
2: Листьев много.
1: Листьев много. Оно растет.
2: Вид, может, красивый.
1: Но обратите внимание, что никто даже не возразил Христу. Почему? Потому что на смоковнице не было плода. В общем-то, это такое дерево было, судя по всему, бесполезное. с точки зрения местных жителей. Ну, вот они часто ходили мимо него. Оно растет и растет. Ну, ладно, хотя бы тенью послужит. Да. Не знаю, что думало дерево о себе. Дерево о себе, наверное, думало, расту я на прохожем месте. Я здесь, вот дорога проходит. Все видят меня, какое я хорошее, какое я красивое. Я тоже всех вижу здесь. Как бы. Я вокруг себя организовало вот целое движение местное. То есть так дерево могло о себе думать. Подошел Христос и начал искать на нем плод. Я думаю, не он один искал плод на этом дереве. Люди, проходящие мимо плодоносного дерева, особенно растущего не за оградой, искали плода. Всегда искали плода. Так же, как и мы сегодня, идя по улице здесь у нас, в Краснодарском крае, это часто бывает. Плодовые деревья высаживаются на улице, а не только во дворе. Ну и всякий проходящий, в принципе, имеет право, да и может сорвать там вишню или черешню, или яблочко, или что-либо еще. Это здорово, оно растет, оно радует людей.
0: Привет всем, кто слушает нас где-нибудь на Сахалине.
1: Да.
0: Там так не сделаешь.
1: Ну, а представьте себе, да. Что если там есть такое дерево, и все вокруг него ходят и говорят, ну вот как жалко, да, а плода на нем и нет. И вот сразу возникает вопрос, дерево о себе думает одно, а проходящие мимо него думают о нем другое. И в конце концов Бог выносит о нем определение, да не будет от тебя плода вовек, ну сколько уже можно, ты не собираешься его приносить, ты не собираешься служить другим. Ты хочешь просто красиво стоять, получать от Бога все необходимое, вот, но никому ничего не давать. А жизнь христианина для нас, да, как для ветвей на лозе, она в том, вот цель, чтобы приносить плод Богу, чтобы с нас можно было что-то взять.
2: То есть накормить других?
1: То есть принести... Вот смотрите, когда мы говорим о плоде Духа, мир, радость, да, что там еще? Благость, долготерпение, вера, кротость, воздержание. Ведь этот плод – это то, что мы можем передать другим.
2: То есть это не только для тебя.
1: Мое дело, да это вообще не для меня. Вы поймите, это вообще не для меня. То есть то, что я делаю, да, как бы считаю, я делаю, это кому-то приносит радость. Это кому-то приносит мир. Вот пообщавшись со мною, кто-то укрепляется в вере. Или принимает решение, ну, еще потерпеть, там, когда проходят трудности. Или, как там еще написано, да, благость. Кто-то, пообщавшись со мною, готов ли служить другим людям и делать что-то доброе? Угу. Вот что, собственно, важно. То есть вот он плод, вот она реакция. Не то, что я пытаюсь сделать, пытаюсь выстроить из себя, показать, что, там, смотрите, я добрый. Или, вот смотрите, фарисеи, я хороший.
0: Вот фарисеи, они же такие же. Такие же были, и они думали, что они служат Богу. И они даже искренне, некоторые верили, что они служат Богу. Но вот как раз служили Богу без Бога. И у нас тема называется «Без меня не можете делать ничего». Главный принцип служения Богу. Не просто нашей жизни, ну, обычной, бытовой, а именно служение Богу без Бога невозможно. Он превращается вот в такое фарисейство.
1: Почему, если мы говорим о дарах Духа Святого, да, то дары Духа Святого даны нам, обратите внимание, не для каких-то таких, ну, серьезных, как бы это сказать, общественных дел. Mm-hmm. То есть нет у нас дара такого, не предусматривается такой дар, как строительство зданий, или машин, или инженерное искусство, или, например, рисовать картины. да, там, я не знаю, запускать в небо ракеты, какие-то вот такие особенные дары, даже дара делать деньги. Вот нету, а, наверное, был бы очень хороший дар, и многие как раз о нем просят. Но есть дары там исцеления, есть дары служения словом, есть дары благовестия, есть апостольский дар, есть дар иных языков, то есть какие-то молитвенные дары, пророческие дары.
0: Развлечение духов.
1: Развлечение духов.
0: Чудотворение.
1: Тоже, да. А, вот смотрите, Бог хочет, чтобы вот эти духовные дары, они приносили радость, плодом их была радость, плодом их был мир, плодом их была благость, плодом их было воздержание, смирение, плодом их было долготерпение, вера, кротость. То есть мы видим, вот что должно быть результатом действия каждого из даров. А я, конечно, думаю, что ну, многих, может быть, порадует вид взлетающей ракеты. Это здорово, это, конечно, вызывает иногда восторг. Но в то же самое время давайте возьмем наши обычные, обыденные человеческие обстоятельства. Когда ты болен, как тебе поможет пролетающий мимо самолет или проезжающая мимо дорогая машина? Когда ты скорбишь, когда ты, ну, голоден, например, да, раздавать или раздавай в простоте, да, и диаконское служение очень важно. А как тебе поможет, если ты увидишь красивое здание где-то построенное? А дары Христовы, дары Божии и дела Божии, они крутятся вокруг того блага, которое испытает всякий, соприкасающийся с этим даром. Ну вот, что ты за дерево, да? Что на тебе растет за плод такой? Мы подходим порой, тоже вот здесь это часто бывает, сейчас лето, там, скоро яблоки, сливы сейчас как раз пошла. И вот слива – это даже очень интересно. Я, проживая летом нередко в сельской местности, в свое время как-то даже в детстве научился различать, хотя это было непросто, слива вот это хороша или не хороша, вот этот плод кислый или вот этот плод сладкий, а вот эта слива, она вообще винный привкус дает. Однажды так объелся слив этих, что голова немножко закружилась. Было и такое, знаете. А вот это вот, ну, такая вот с нее варенье хорошее как раз растет. И ты начинаешь понимать плод. И уже какое-то дерево тебя влечет к себе, а какое-то, ну, ты стараешься обходить стороной, ну, потому что, ну, а что с него взять? У него плоды всегда кислые. Они вроде красивые, они всегда яркие, но всегда кислые. Так бывает с человеком. Пообщаешься, встретишься, послушаешь его, и не поймешь, что происходит. В одном случае бывает, ты насытился, бывает, ты вдохновился, а в другом случае с другим человеком ты в очередной раз ушел каким-то опустошенным, расстроенным, или же даже, ну, ты, как это сказать, такого лишнего наговорил, что самому как-то неприятно. То есть какой-то не тот плод. Плод не тот. Вкус плода не тот. Результат плода не тот. И что тогда делать? И тогда ты уже начинаешь думать, ну, куда тебе в следующий раз, и что тебе делать в следующий раз. Но что нам судить других, нам бы себя понять.
2: Можно ли сказать, что результат вот этого плода, если это благодарение Богу, да, вот, ты, допустим, что-то делаешь, да, или тебе что-то делают, вот эта благодарность внутри тебя – это есть вот то, что, значит, это плод угодный Богу, это его.
1: Ну, подожди, если я что-то делаю, и я так благодарен, но я вам скажу, что многие из нас, наверное, если Бог нам даст что-то такое хорошее, важное, чего нам давно не хватало, будем благодарны. мы, в принципе, ну, бываем благодарны Богу, и нередко. Угу. И смотрите, фарисей, ведь он был благодарен. «Благодарю тебя, Господи!» Причем благодарен даже за ту траву, которую Бог ему давал, мяту, например. Угу. «Господи, спасибо тебе за мяту!»
2: Нет, я больше про отношения. Вот это вот отношение между людьми, когда ты приносишь плод, да, ты же его приносишь не сам где-то, ты же в теле находишься, в церкви. И вот это вот общение, которое есть, да, когда ты насытился, ты можешь даже быть в каких-то сложных обстоятельствах, но пообщавшись с человеком, ты настолько все-таки преисполнен вот этой благодарности Богу, да, и ты уходишь наполненным. Да, ты также остался в трудностях, но вот это общение, это вот этот вот плод, который есть, но это про благодарность, это не про пустоту вот эту.
1: Ну, не знаю, вот смотрите, вот к бабушке приходят внуки. Всегда любит кормить, внуков любит кормить бабушка. Что для бабушки будет самой большой радостью? Да, это, как сказать?
0: Счастливый внук.
1: Счастливый внук, да, причем, ну, приехавший к бабушке на 5 килограмм меньше веса, чем уехавший от нее, да, вот, вот это результат, как бы, доволен еще и стал немножко покрупнее, повыше, может быть, тут бабушка счастлива.
0: Порозовел.
1: Счастлива ли бабушка от того, что вот она много наготовилась, как, какая я молодец, я как много наготовила. А внук приехал и говорит, не хочу. И пирожки мне твои не нравятся, и варенье твое кислое, и
0: да
1: вообще,
0: нет,
1: что
0: просто,
1: ты меня все время ругаешь.
0: Я на диете,
1: ну,
0: внучка.
1: Это вообще еще хуже, это самое страшное. И тогда бабушка начинает бросать такие жуткие фразы. На тебе кожа до кости, да кто тебя такую любить будет и замуж возьмет, да? Но, как бы, опять же, почему? Потому что хочет, чтобы внучка была счастлива. Понимаете?
0: То есть ее плоды ее не радуют, вот плоды,
1: да,
0: как
1: если,
0: еда.
1: Если мои плоды никому не нужны, то в чем смысл приносить этот плод? Они никому не нужны. Они кислые, например. Или они вредные какие-нибудь. Или попробуй их достань. Знаете, вот бывают такие дерева, которые вот ты идешь, а там что-то на верхушечке, красивое яблочко, да не достать. И не для всех, столько надо труда приложить, чтобы это дерево какое-то, которое в церкви уже много лет, ну, хоть что-то отдало, да, надо забраться куда-то вот по макушке его там пощекотать, и с него яблочки. Ну, понятное дело, а потому в садах, вы, если обратите внимание, высоких деревьев не растет. Потому что доставать с них плоды бывает трудновато. И возникает, ну, как бы здесь мы понимаем, что плод – это то, что другим приносит благословение. Приходя в церковь, стал ли я для кого-то благословением? Встреча со мною, она принесла для кого-то радость, принесла для кого-то мир. Или конфликт принесла. Вот бывает тоже. Видим человека и стараемся стороной обойти. Почему? Потому что, ну, возникнет ситуация конфликта. Сейчас заведет разговор какой-нибудь там. Или же, наоборот, сплетню какую-нибудь начинает крутить. Или задаст какой-нибудь каверзный, неприятный вопрос. Да, и тоже думаешь, а ну надо мне потом ходить, вот это кислое, противное послевкусие в себе таскать. Это мне не хочется совсем. Мы нацелены, то есть Бог нас растит для того, чтобы другие получали от нас, а мы в том числе в свое время получали от другого. И поэтому апостол Павел говорит о служении в церкви, говорит о том, что, например, заботьтесь о проповедующих вам Слово Божие, да, и велико ли то, если вы послужите им материальным, когда они служат, ну, вам духовным, служат вам, вам их проповедь, приносит благословение, приносит вдохновение, приносит слово радости, слово утешения, если все это есть. и вы питаетесь этим плодом, а в церкви так должно быть, то, безусловно, и с вашей стороны тоже как-то послужить другому нужно, чтобы и он имел радость, чтобы и у него в сердце был мир, чтобы и он не хотел бросить свое служение, а хотел, чтобы оно чтобы продолжалось так же. В свое время через пророка Малахию Бог обращается строго к Израилю, что вы перестали приносить десятины, и левиты вынуждены бросить служение в доме Господнем, и дом Господень в запустении. Почему? Потому что каждый хочет, чтобы левит, ты иди мне послужи, да, левит, ты приди мне, объясни закон, ты проведи мне панихиду там, или еще что-то сделай, какое-то богослужение, помолись за моих детей и так далее и тому подобное. У левиты были учителя, но пусть о тебе дальше Бог позаботится. И уходит расстроенный, огорченный левит, потому что он-то послужил, а о нем не позаботились. И вот здесь на нас, на каждом есть ответственность. Понимаете, на каждом ответственность. Мне кажется, что еще вот здесь хороший прообраз был бы, знаете, мы с вами порой пред Богом как земля. Земля сама по себе что есть такое? И дело земли, если не произращать что-то, то что может быть? Каким оно может быть, это дело? Разве что грязью послужить. Да что может земля сделать? Когда-то пылью, когда-то грязью. Когда-то, пройдутся по ней, да? Если земля не приносит плод, она мало кому интересна. То есть на ней должно что-то быть, на ней должно что-то вырасти. В городах это могут быть здания какие-то тоже, да. Но здесь немного другое. И представьте себе, что я такая хорошая почва, я такая удобренная земля. Что мне надо? Дайте мне горшок хороший. Да, для земли что мне? Горшок. Что еще? Поливайте меня. А что еще? Поставьте меня в такое место, в моем горшке, чтобы побольше было солнышко. И мы действительно думаем, наверное, что окружи нас Господь всем этим, горшками или какими-то еще приспособлениями, и поливом каким-то, капельным орошением, и лампу розовую над нами поставь. Такое тоже, да, сегодня новое, модное, для того, чтобы что-то росло. Но если в эту землю ничего не упадет, то ничего и не вырастет. И получается, что для меня главное, как той самой почвы, которая хочет приносить плод Богу, это принять то семя, которое Бог бросает в мое сердце. Принять его прежде, принять слово его и принять заботу его о том слове, которое в сердце мое положено. Бог говорит однажды, потом другой раз, потом Бог может напомнить на ложе, потом Бог может сказать что-то нам во сне. И напомнить нам той же самой фразой, да, «Без меня не можете делать ничего». А когда можем делать? А когда вырастет в вас слово мое, когда оно плод начнет приносить, тогда этот плод и предложите. Предложите ваш плод в вашем служении, проповедническом. Для себя говорю. Предложите плод в вашем служении в детском, в вашем служении молодежи, в вашем служении музыкальном. Предложите плод в театральном, в администраторском служении, в вашем финансовом служении. Предложите плод, да? Или за ваше финансовое служение, за ваши финансы, при вашем, там сказать, достатке за ваши финансы, ну, разве что слезы купить можно, знаете. Вот и здесь интересный пример свидетельства одного служителя, диакона, которым самое грустное, говорит, было о том, когда люди вот бросали в эту, ну, монетницу денежки, mm-hmm. закрытое ведерко, и ты слышишь, как звенит монета, mm-hmm. И ты знаешь, на чем человек ездит, например, и как mm-hmm. человек живет, а звенит монета. И вот возникает вопрос, плод или не плод? Вот эта монета, ударившаяся о дно ведра, она принесла плод? Или не принесла? Хоть какой-то плод, возникает вопрос.
0: Многие от избытка клали, как говорит Христос.
1: От избытка. От недостатка вдова положила.
0: Вдова положила все, что имела.
1: А Христос-то знает и видит. И вдова действительно принесла плод. Потому что, вот знаете, в чем особенность? Главный, кто оценивает плод наш, это mm-hmm. Господь. И когда Господь оценивает плод наш, Он первым mm-hmm. засвидетельствует о плоде нашем всем остальным. Если Ему что-то нравится в нашей жизни, mm-hmm. то, я вам скажу, придут многие. Mm-hmm. Потому что Он сделает это известным. Мало кто знал вдову, приходящую в храм, но Христос сделал ее известную.
0: Но об одной женщине сказал, вот из-за того, что она сделала, теперь по всей земле будет проповедано.
1: Да, по всей земле будет проповедано. Другая женщина просто слезами омывала его ноги, да. Вообще ничего не сделала, казалось бы. Ну что, Христу
0: ничего не принесла ко Христу, кроме своей боли.
1: Да.
0: Но он и это принял как плод.
1: Оказывается, да. Оказывается, вот боли наши и скорби наши, с которыми мы приходим к Богу, приносят порой гораздо более плода, mm-hmm. чем наши какие-то громкие, яркие дела или, скажем, проекты. Mm-hmm. Сегодня как раз люди полны проектов и хотят эти проекты осуществлять. Mm-hmm. И ну, непонятно порой, зачем эти проекты нужны, когда они приносят ну, одно разочарование и одну оскомину. Друзья, ну, наверное, всего не расскажешь сегодня. Да. Времени просто нет. Но мне кажется, мы хорошо поразмыслили.
0: Ну, желаем всем нам приносить вот этот добрый плод, который будет радовать и нас, и всех вокруг, а прежде всего самого Бога.
1: Представьте себя Богу, а Он найдет в нас да. Что-то, чтобы в нас вложить свое, и это свое, Его принесло плод.
0: Спасибо, что были с нами, спасибо за ваши комментарии, спасибо, друзья, за беседу. Увидимся завтра.

0: свое время, ну. Ну все, все, пора заканчивать эту песню.
1: Вы слушаете радио.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.
3: Каждый день я специально пораньше встаю, завтрака, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
4: Пусть узнают все соседи.
3: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Псалом 125. Когда мы шли из Вавилона, то созерцали, как во сне, великолепие Сиона в далекой звездной тишине. Мы, словно дети, ликовали, и славил Бога наш язык, и все народы восклицали: «Творец Израиля велик!» И мы воспели: «Аллилуйя! Господь из плена нас извлек, послав нам влагу дождевую и солнце сладостный поток. И тех, кто сеял со слезами, благословенны имена, настанет день, и над полями взойдут святые семена».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Республика Гана. Среднестатистический россиянин знает про страну Гану только то, что она находится на африканском континенте и очень давно была центром работорговли. Республика Гана – государство в Западной Африке. Как Россию умом не понять, так и к черному континенту нельзя подходить с европейской логикой. Это другой мир, другая система ценностей, другие отношения и другая кухня. Основные продукты кухни Ганы – это маниок, платан, проса, сарго, ям, старо, сладкий картофель, кукуруза и бобы. С приходом глобализации такие продукты, как рис и пшеница, стали встречаться все чаще. Еда в Гане очень пикантная и сильно наперченная. Основное блюдо, которым угощают во всех ресторанах и кафе, это густые супы с крахмалом и овощами. Еще 200 лет назад ганцы понятия не имели о том, что такое помидор, кукуруза, финик или банан. Кстати, бананы здесь в основном жарят, а не едят свежими, как европейцы. Культура приготовления пищи в современной Гане берет начало у европейских фортов. У стен крепостей разбивали сады, в которых росли растения со всего света. Лимоны и дыни, апельсины и томаты, кукуруза и ананас, гуава и рис. Гана – это рай для вегетарианцев. В рационе любого, даже самого бедного ганца присутствует национальное блюдо фуфу. Это густой суп-пюре, который варится из плодов африканской масляничной пальмы. Его подают отдельно или с тестом, которое готовится из бананов, кассавы или ямса с добавлением арахиса. Этот суп едят также с рисом, хлебом, вареным картофелем, добавляя рыбу или мясо. Местные жители предпочитают кушать его исключительно руками. Похожее кушание готовят из кассавы и томатной пасты коконте. Как деликатес едят огромных жареных улиток грин-грин. Сладкоежки откроют новый вкус, попробовав жареные бананы с имбирем и перцем. Многие граждане Ганы предпочитают жить так, как жили их деды и прадеды, в глинобитных хижинах с крышами из соломы, тростника или черепицы. В таких хижинах не нужно платить за воду, газ, электричество, что очень удобно. Членами семьи считают не только ныне живущих, но и умерших родственников. Ганцы, особенно те, что живут в сельской местности, очень суеверны. Девушка не ест яйца и не дотрагивается до всего, что может принадлежать мужчине, чтобы не прослыть бесстыдной. Юноша не входит в хижину родителей до тех пор, пока его не спросят о цели визита. Классические семейные отношения в Гане очень важны. Родня – это святое. Отношение к детям в стране трепетное. Здесь родственники всегда забирают осиротевших детей. А после развода бывшие мужья и жены часто остаются жить у свекров или тестя с тещей. До сих пор сильна традиция браков по договоренности. Жениха или невесту выбирают родители. Если родители договорились о будущей свадьбе, наступает время сватовства. Затем устраивают свадьбу. Их, как правило, две – традиционная или помолвка и церковная – венчание. В зависимости от вероисповедания венчание происходит в церкви или в мечети. Пара всегда слушает наставления родителей и получает их благословение на брак. До недавнего времени церковной свадьбы не было. Простой договоренности между семьями было достаточно для заключения союза. Брак на бумаге не заключался, поэтому и развод был делом не только молодых, но и репутации всей семьи. В связи с этим и разводы бывают крайне редки. Больше половины населения страны являются христианами, остальные исповедуют ислам и традиционные местные верования. Тем самым церковная жизнь, мероприятия и благословения для ганцев крайне важны. Но Гана – это страна, где гармонично сосуществуют ислам и христианство, которые с течением времени вобрали в себя и исконные верования, и ритуалы аборигенов, образовав интересный симбиоз. Ввиду сильных позиций веры, ганцы являются достаточно консервативными почти во всех жизненных аспектах. Основные христианские праздники Рождество и Пасха признаны как национальные праздники. Традиционные религии в Гане сохранили свое влияние из-за тесной связи с семейными привязанностями и местными нравами. Духовный мир является настолько же реальным, как и мир живых. В состав пантеона входят и семейные предки, которые защищают и оберегают дом. Африканские верования не всегда бывают понятны европейцам, как и еще одна особенность – повальная расслабленность и необязательность. Из-за этого многие ганцы работают очень степенно, иногда просто медленно. Ну что ж, возможно, это особенность климата, когда в жаре физическая работа, ну, просто тяжела. В Гане люди не испорчены цивилизацией, они просто живут и радуются каждому дню.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
2: Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о субординации в отношениях между мужем и женой. Когда дело касается общественного устройства, элементарно, начиная с обычной семьи, состоящей всего лишь из двух людей, вступает в силу принцип субординации, строго обязывающий одного повиноваться другому. Обязательства эти налагаются Богом, это не люди придумали, равно как Богом утвержден и сам принцип субординации. Характерным является не просто подчинение человеку, но признание его власти от Бога. Посему противящийся власти противится Божию установлению, написал апостол Павел в послании к римлянам. И не только это. Важно понимать и верою соглашаться, что никто иной, как сам Бог, руководит посредством установленной им власти в семье, в церкви, в государстве и на небесах.

0: Творил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину. Книга Бытие 1.27. Если и присутствуют некоторые физиологические различия, вытекающие из них психологические, то эти различия никак не относятся к духу человека, который как раз представляет собой его подлинную сущность. Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание к Галатам 3:28. Или, как Христос говорил, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Евангелие Марка 12:25. Эти и подобные им утверждения исходят из того, что дух беспол. И это в полной мере уравнивает мужчину с женщиной. При этом жены должны быть в подчинении, то есть находиться под чином у мужей. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви. Но как церковь повинуется Христу, так и жены, повинуйтесь мужьям во всем. Первое послание Коринфянам 14:33. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Слушайте радио «Пилигрим».

имя Иисуса, Слово Божье и самое дорогое, что есть у Бога. Его воплотил Он во Христе, и все древнее, и весь закон осуждения Он распял на кресте, чтобы стало новым, воскресшим Слово Его, и в Нем мы, новое воскресшее творение, созданное для новой жизни в Новом Завете, основанном на любви и жертве, основанном на любви и жертве.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 14 августа, и наша тема сегодня – «Жизнь в свете прожекторов». Место Писания – первое послание Фессалоникийцев, 2 глава, 6 стих. Апостол Павел написал: «Не ищем славы человеческой». Слово «ищем» означает действительно стремиться к чему-то, желать чего-то. И это говорит нам о том, что Павел не стремился жить в центре внимания. Он не жил ради человеческих оваций. Он знал, что этот спектакль долго не продлится. И вместо этого он жил ради оваций Бога. Он сказал: «Мы не жили ради света прожекторов в прошлом, мы не живем ради света прожекторов в настоящем и не собираемся жить ради людских аплодисментов в будущем. Мы не живем в свете прожекторов ради человеческих оваций. Мы живем ради Божьей славы». И я хочу задать вопрос вам: ради чего живете вы? Живете ли вы ради одобрения других людей? Это замечательно, когда вас одобряют, но это не должно стать смыслом жизни. Наша цель — быть намного выше. Как апостолу Павлу, нам нужно жить ради Божьей славы. Это те овации, та слава и благодарность, которые останутся с нами на всю вечность. Вы будете рады, что жили так. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 14 августа. «Спасай взятых насмерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Книга Притч, 24 глава, 11 стих. «Открывай уста свои за безгласного». Книга Притч, 31 глава, 8 стих. Мы живем в последние времена, когда просто необходимо возвысить голос за безгласных. Эти слова относятся к еще нерожденным детям, обреченным на аборт, искусственное прерывание беременности. Согласно статистике, данной Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ежегодно совершается около 50 миллионов абортов. Известно, что из 170 миллионов беременностей 75 миллионов нежелательные, из-за которых 45 миллионов заканчиваются искусственным прерыванием беременности. И в нашей стране каждый год совершается несколько тысяч абортов. Многие просто не осознают, что представляет собой это искусственное прерывание беременности. Это прерывание человеческой жизни хирургическими и химическими средствами. Сегодня в мире по воле собственных родителей погибают миллионы еще нерожденных детей.

0: беременности неприемлемым. Только в случае, когда беременность является угрозой для жизни матери, мать и отец имеют моральное право сделать выбор, иначе аборт рассматривается как жестокое посягательство на жизнь ребенка. Божья заповедь гласит: «Не убивай». Сегодня я предлагаю возвысить наши голоса и защитить детей. Господь нам поможет. Будьте благословенны. Амен.
1: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 августа. Творите добро. Кто затыкает уши свои от вопля бедного, будет сам кричать, но никто его не услышит. Притча 21.13. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, если мы не будем обращать внимание на нужды людей и помогать им, Бог не станет спешить с ответом на наши мольбы, когда мы окажемся в беде. Делать добро значит поступать хорошо не только с самыми близкими друзьями и членами семьи, но со всеми, кто окружает вас. Я помню, как однажды прочитала заметку в газете, касающуюся бездомных в Сент-Луисе. Оказалось, что средний возраст бездомного в моем родном городе — 7 лет. Знаете, как я отреагировала бы на это 20 лет назад? Я сказала бы: «О, как это печально». Но сейчас я более ответственно отношусь к подобным ситуациям и обычно говорю: «Я должна что-то сделать». Кто-то может заметить: «Тебе легко говорить, Джойс? У тебя большое служение, и ты знаешь множество людей, которые способны помочь». Возможно, у вас нет таких же ресурсов, как те, которыми располагает наше служение. Но у вас, как и у меня, есть возможность молиться. Вы можете отдавать пожертвования тем служениям, которые помогают людям. Вы можете время от времени работать волонтером. Каждый из нас способен чем-то помочь. Было бы желание. Я уверена, что многие наши молитвы остаются без ответа, потому что мы плохо относимся к людям и не проявляем доброту и сострадание к тем, кто попадает в беду. Мы можем получить щедрый урожай благословений, проявляя доброту к окружающим. Богу важно, чтобы мы хорошо относились к окружающим. Если с вами когда-нибудь поступали несправедливо, вы знаете, как это больно и неприятно. Если вы хотите, чтобы ваши молитвы были наполнены силой и чтобы Бог преклонил свое ухо к вашим проблемам, относитесь к людям по-доброму. Божье слово на сегодня. Одна из наших главных задач – помогать тем, кому повезло в жизни меньше, чем нам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Здравствуйте, друзья! В программе «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему в канон Библии не вошли книги некоторых библейских праведников?
1: Когда мы говорим о каноне Священного Писания, мы имеем дело с очень интересным явлением. Вокруг него достаточно много вопросов возникало и продолжает возникать. Некоторые люди утверждают о том, что канон якобы был дан церковью, католической церковью или же православной церковью, или же придуман людьми и так далее. В действительности, когда мы смотрим на природу Священного Писания, мы видим очень интересное явление. В книге Псалтырь написано о Слове Божьем следующее: «Навеки Слово Твое утверждено на небесах». То есть Священное Писание, Божье откровение, оно утверждено не на земле и не людьми, оно утверждено Богом. То есть Бог в своем провидении, в своей мудрости определил то откровение, которое Он откроет или принесет или даст людям. Это откровение представлялось в нескольких фазах, несколькими этапами, но все это совпадало с общим Божьим планом искупления, планом спасения людей, который начался с момента грехопадения, то есть тогда, когда люди согрешили, и Бог сразу же объявляет о том, что в его планах привести семя жены, который будет искупителем, который поразит однажды дьявола. И вот постепенно Бог открывал себя, открывал свою волю, открывал информацию об этом плане, о том, что происходит. И открывая этот план шаг за шагом, Бог избирал людей, которые служили в качестве земных авторов, которые наполнялись действием Святого Духа для специальной задачи, для того, чтобы они могли стать авторами Божьего непогрешимого Слова. Священное Писание в результате имеет характеристику, которая отличается или отличает его от всего остального. Это характеристика его богодухновенность. Богодухновенность гарантирует то, что Библия, написанная человеческим языком в реальных человеческих обстоятельствах, она

0: то же самое время стопроцентно, ясно и неповрежденно передает Божию истину. Она является Божьей истиной, она является божественным откровением. И вот в этом процессе Бог суверенно, то есть по своему решению, избирал, кто и когда и что будет писать. Таким образом, мы видим, что не все то, что писал или говорил когда-то апостол Петр, стало священным писанием. Наверняка Петр проповедовал очень много, наверняка Петр писал письма разным людям по разным обстоятельствам, но только некоторые из них были вдохновлены Богом, или точнее, они несли в себе вот это качество священного писания – богодухновенность. Именно поэтому апостол Павел, когда-то обращаясь к Тимофею, он говорит о священном писании. Он говорит, все писание богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для исправления, для обличения. То есть речь идет о том, что священное писание в результате богодухновенности, оно несет в себе божественную силу принести спасение в душу человека и изменять эту душу, позволяя ей возрастать в познании Иисуса Христа и в практическом преображении в Его образ. Таким образом, это Бог определяет, почему не все апостолы стали авторами Нового Завета, почему не все люди, которые были рядом с Иисусом Христом, они что-то способны были написать для того, чтобы вот то написанное стало Писанием. Это Бог решает. По Божьему определению Он выбрал людей. И эти люди были самые разные, самых разных сословий, они жили в разных периодах, они писали на разных языках, но именно то, что они написали, и стало частью божественного откровения, божественного слова, которое необходимо каждому из нас для того, чтобы мы могли обрести спасение и иметь жизнь, которую Господь дает всем спасенным кровью Иисуса Христа.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Секретарь британского миссионерского общества навестил однажды одного верующего купца и предложил ему оказать помощь в деле Божьем. Тот выписал ему чек на $250. В это время была получена телеграмма. Купец сильно встревожился и сказал: «Телеграмма говорит, что один из моих пароходов потерпел крушение, все пошло ко дну. Я должен выписать вам другой чек вместо этого». Чековая книжка еще не была закрыта, и купец написал другую сумму и подал ее секретарю. Тот, посмотрев на чек, был очень удивлен, так как он был на $1000 вместо 250. «Не сделали ли вы ошибку?» – спросил он купца. «Нет, я не сделал ошибки», – ответил купец со слезами на глазах. «Эта телеграмма принесла мне весть от Отца моего Небесного, которая гласит: не собирайте себе сокровища на земле, сокровище ваше на небе». Вот так-то.
1: Вечные хиты.

Псалом 127. Блажен, кто в страхе пред Творцом всегда идет его путями, тот преисполнен будет днями и благами наполнит дом. Как плодовитая лоза, жена его в тени у сада, над ней, подобно водопаду, нисходит небо бирюза. И в доме отчим сыновья, как ветви сочные оливы, они крепкие и красивые за трапезою у ручья. Благословится человек в дни благоденствия Салима, и будут Господом хранимы сыны Израиля вовек.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим». Радио «Пилигрим». Мы круглосуточно с вами.

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Слава Господу! Аллилуйя! Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу!

0: Воздай славу Господу!
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

так мало времени дано на то нам, чтоб познать жизнь, понять откуда, куда идем, отличить правду от лжи.

0: слушаете Радио Пилигрим. Доброе утро на Радио Пилигрим.
1: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
2: Бодрое утро.
3: Доброе утро.
1: Пятница, друзья. И
3: и сегодня возвращается наша Аля, да, по которой мы давно соскучились, так что надеемся, что в понедельник мы услышимся, увидимся с ней.
1: Съездила до края земли.
3: Да. А сегодня в студии Юрий, Елена Кривонос, Катя Хаматнурова. Ну и тема такая, вроде бы, знаете, однозначная, а вроде и неоднозначная.
1: Ну, знаете как, она, эта тема краеугольная, можно так сказать.
3: О, вот, это богослов, потому что
1: здесь, с нами. Здесь не просто фраза «без меня не можете делать ничего». Мне кажется, что...
3: Это фраза Христа.
1: Это фраза Христа. Это фраза Христа из Евангелия от Иоанна, из 15 главы, где он говорит о том, что «я лоза, а вы ветви». А предложенная им метафора, она не просто ключевая. Это метафора, наверное, принципиально демонстрирующая нам нашу взаимосвязь, вот органическую взаимосвязь с Богом вообще, в принципе, вообще. Ведь у этой фразы есть еще и такой, как бы это сказать, педагогический подтекст. Мы ведь очень часто именно в обучении руководством руководствуемся. То есть вот и нами кто-то должен руководить, нас кто-то должен научить. Потому что учиться на своих ошибках – это долго и дорого. Вот, а когда рядом есть кто-то, кто тебя наставляет и кто тебя ведет по жизни, ну, тогда, ну, можно, конечно же, чему-то научиться и научиться достаточно быстро. И поэтому, когда ты приходишь на работу, ты еще начинающий подмастерье, и ты приходишь чуть раньше, мастер говорит так: без меня станки не включать, без меня вот это не трогать, без меня вот это не делать, и вот этого тоже без меня не делать. Почему? Потому что есть нюансы, есть особенности, и есть всегда вариант, а вдруг что-то случится, что ты тогда будешь делать, да, подожди меня. И здесь очень важный вопрос этот... Однажды повлиял на человека, на Саула, в корне изменив его жизнь, когда пророк Самуил сказал Саулу, что ты должен подождать меня, и только после этого ты должен будешь приносить жертву, какую-либо жертву. И Самуил не дождался Саула. Самуил, Саул не дождался Самуила и решил взять на себя священнические функции, принести жертву. И таким образом согрешил перед Богом. Не дождался, всего лишь не дождался, стал действовать сам, казалось бы. Ведь он делал хорошее дело, он поклонялся Богу. Он делал хорошее дело, он с народом взаимодействовал, он переживал о том, что люди куда-то разбегутся. Он, в общем-то, старался сохранить какой-то порядок, но он не дождался, он стал делать сам. И после этого, ну, пророк вынес о нем определение, что если бы ты подождал, ну, тогда, наверное, как-то по-другому сложилась твоя судьба. Но вот эта твоя поспешность, она определила отношение Бога к тебе. И это уже довольно серьезно.
3: Но, тем не менее, вот заметьте, в нас вложена вот эта вот функция, которая называется «я сам». Да. Но когда маленький ребенок, да, чуть-чуть подрастая, еще он ничего не... Вот здесь он реально без меня, дорогой мой ребеночек, ты не можешь делать ничего. Но у него просыпается вот это «я сам отнесу, я сам помою, я сам вот оденусь, я сам...» И мы смотрим на нашу жизнь, и мы когда и взрослеем, мы тоже, мы хотим порой учиться на своих ошибках. Дайте нам возможность учиться на наших ошибках. Когда родители оберегают нас от чего-то, говорят, подожди, туда не надо. Не, я хочу решать сам, я хочу сам выбирать.
1: Да, но это сам, это сам. Да. Оно заканчивается тогда, когда вдруг чадо, остается одно там, в большом супермаркете. Вот оно сам куда-то пошло, и потом его все ищут, и оно ищет маму. Или, не дай бог, где-нибудь в лесу тоже бывает, что дети теряются. Дети теряются, и вот это вот оно сам, вот оно без меня. Когда ты под присмотром родительским, ты просто что-то хватаешь в руки и пытаешься повторять, но это неплохо, это неплохо. А когда рядом вообще никого нет, нет, тебе кажется как-то, что кто-то есть, и какое-то время тебе кажется, что кто-то есть, а потом ты вдруг обнаруживаешь, нет никого.
3: А вы помните, вот, может, вы видели ролик такой гуляет в интернете, когда 15 лет человек кричит, я хочу сам решать, как мне жить и что мне делать, а потом ему 25, и он уже плачет, как мне жить, что мне делать. Очень похоже, кстати, на притчу о блудном сыне, когда вот он сначала говорит, я сам, отдай мне мое наследство, я хочу сам решать, как мне жить и что мне делать. А потом проходит время, заканчивается наследство, и... возвращается к Отцу. О чем говорит Христос, что без меня не можете делать ничего?
1: Ну,
3: насколько это...
1: Ну, давайте далеко. С вами прочитаем Евангелие от Иоанна, 15 глава. Мне кажется, там достаточно много для нас пояснений. Христос берет для себя, ну и вообще для нас, да, для нашего наставления, достаточно сильный пример. Он сравнивает себя с лозой, а нас с ветвями. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вот мы с вами видим, да, Христос погружает нас в некий образ такой, причем образ достаточно понятный. Вот поле, вот на нем растет виноградная лоза, благородный плод. И работники на этой ниве, которые заботятся об этой лозе. И, естественно, виноградарь разбирается хорошо в винограднике и видит, что приносит плод, а что не приносит плод. И начинается процесс очищения. Ветвь очищает, которая приносит плод. То есть обрезает каким-то образом, производит с ней работу. А ненужную отрезает, чтобы она, ну, и не мешала всем остальным. Бывают и такие ветви. И вот Христос говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. То есть что вам остается? Вам остается принести плод. И дальше он говорит, прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Вот вам, пожалуйста, фраза. Не можете делать без меня ничего. И здесь мы должны понять, как же... Вот этот образ нам нужно внедрить в жизнь нашу. Как это без него мы не можем делать ничего? Каким это образом?
3: Ну, то есть это не буквально о каких-то бытовых вещах, встать, умыться, пойти приготовить еду. А здесь вот это ключевое, быть на лозе, быть основание Христос вообще для всей да. нашей жизни. Вот здесь уже...
1: И здесь-то как раз нам непонятно, что такое пребывать на нем, нам непонятно, потому что эти процессы угу. нам как будто не сильно открыты. Угу. Или же они на поверхности, но мы заслоняем их другими образами. Для нас без меня не можете делать ничего. Это всегда, как бы это сказать, под присмотром, это всегда в состоянии

0: достаточно хорошо, чтобы нам не влепили под затыльник. То есть вот, вот и все. И поэтому, знаете, бывает ситуация, когда ну, кто-то начинает что-то делать, а над ним нависает проверяющий или контролер, или обучающий, и делающий просто вот так руки делает в сторону, я не знаю, вот ты делай сам, пожалуйста, и все, и тогда возникает такая заминка. И мы нередко, как бы Богу говорим: Господи, я ручки уберу, а ты, пожалуйста, управляй автомобилем. Я, кстати, знал одного человека, который однажды впрямую так и сказал: Господи, я хочу настолько тебе доверять, что я сейчас бросаю руль автомобиля, и ты веди этот автомобиль.
1: Это младенчество такое, духовное младенчество. Это все равно, что это сатана подошел.
0: Это хорошо, назвать младенчеством. Да, младенчество.
1: Но вспомнить искушение в пустыне, когда сатана искушал Христа и говорил: бросься с храма, с крыши. И ну, написано же, что ангелам заповедают о тебе, не приткнешься ногою камень. Есть моменты искушения Бога, когда вот давай, ты сам. И нередко есть случаи, когда люди поплатились жизнью за вот такую младенческую глупость.
0: Да, безусловно. Поэтому Христос дает нам представление о себе как о лозе, а о нас как о ветвях. Но представьте себе, вот, или давайте сравним, что такое плод, а что такое дело. Ведь Христос, смотрите, как говорит. Он говорит о плоде, а потом говорит: без меня не можете делать ничего. Я для себя представил, ну вот если взять отдельную веточку, ну такую крепкую, хорошую, гибкую веточку, какое ей можно найти дело, если оторвать ее от лозы? Ну какое дело может быть у ветви?
1: Лозина.
0: Лозина, вот
2: подметать
0: можно. Как раз все, что от нее остается, да, это хлестать других. Да. Кстати, что нередко бывает, происходит. Некоторые христиане в том числе видят свое дело как раз в том, чтобы вот другим поднадавать, да. И считают, что это очень важно. Почему они себя так ведут? Да, мне кажется, просто потому, что плода в жизни нет. Вот если бы был плодом наполнен, ну, тогда расхлёстывать самим собою из стороны в сторону, ну, как-то чревато, да, плоды могут разлететься, понимаете? А здесь, простите, но вот сравнение: беременная женщина аккуратно, в общем-то, себя ведет и ходит, и двигается. Почему? Ну, у нее важная миссия. Но представьте себе, если бы она сейчас вот и куда-то предприняла попытки залезть или там еще там какие-то такие активные действия.
1: Но... Ну, и наоборот, если она уже перехаживает, она начинает двигать шкафы, по лестницам бегать туда-сюда.
0: Это неизвестное мне состояние. Что ж, наверное, да, чтобы как раз, опять же, задача в том, чтобы принести плод. И дело, оказывается, связано с плодом. Оказывается, оно, ну, как бы это сказать, настолько прямо взаимосвязано, что, ну, без плода и не дело вообще.
2: Но тут больше, да, не то, что ну не будет у меня плода и ничего. Но он говорит дальше: кто не прибудет во мне, извергнется вон. То есть это вопрос вообще жизни и смерти человека. Ну, как бы, ну ладно, ничего, я там не приношу плода. Но это не просто, ну, ты ничего там не делаешь, плода от тебя нет. Вопрос того, что эти ветви, которые засыхают, их бросают в огонь. И потом они сгорают.
1: Ну, написано же, да, мы им живем, движемся и существуем им. Поэтому, да, конечно, без него мы не живем, не движемся, не существуем. И даже те, кто думают, что они без него, которые выбирают быть без

0: без него. Они в каком-то состоянии, может быть, духовной смерти пребывают, но продолжают жить по милости его, по милости Божией. Как сказал пророк Иеремия, по милости Божией мы не исчезли.
1: Ну а что значит «прибыть на лозе»?
2: А вот здесь хороший вопрос. Лоза является источником для нас. И если мы говорим о пребывании на лозе, то это речь о том, чтобы питаться от источника. И здесь-то как раз должно возникать много для нас таких полезных размышлений. Мы должны, наверное, для себя понять, а как это пребывать на лозе, как это питаться от нее. Здесь очень много, на самом деле, для нас вариантов, вот, которые нас растят и которые нас развивают. Но первое — это слово его. Да, пребывать на лозе — это наполняться его словом. Второе — это, смотрите, Христос говорит о церкви, что церковь есть тело мое. То есть пребывать во Христе — это пребывать в церкви. Здесь тоже, безусловно, это влияет на наш рост.
0: А что значит пребывать в церкви тогда?
2: Это быть частью церкви, это быть ее членом, членом тела Христова.
0: Не только прихожанином?
2: Не только прихожанином, да, потому что человек приходящий — это человек, который приносит себя, свое тело, потом уносит свое тело, да, но сердцем никак не прилеплен к церкви.
1: То есть иметь общение тоже.
2: Иметь общение,
1: просто,
2: безусловно.
1: Да, прибежать, убежать.
2: То есть жизнь Божия, она как-то распределяется по всей лозе, по всем ветвям, по всей церкви. Не может быть на лозе одна ветвь, иначе как бы это уже проблема, да. Она не будет приносить плод. Одна ветвь на лозе обязательно вырастет без плода. Я даже не виноградарь, но понимаю, что здесь будет явный перекос. Нужно, чтобы рядом были другие, также приносящие плод. Нужно, чтобы происходил вот этот взаимный процесс и поддержки, и подкрепления. И в то же самое время есть работа Божия. Ну, смотрите, и для нас есть много библейских примеров. Возьмем, например, того же Авраама. А в чем заключалось его дело? Что делал такого Авраам? Ну, как вам кажется? Авраам призван Богом. Авраам живет себе в своей земле Палестине. Неужели вот там, находясь, он не мог вести какую-то благочестивую жизнь, ну, или делать какие-то хорошие, добрые дела? Но в его жизни звучит божественный призыв. «Ходи предо мной, будь непорочен». Бог говорит: «Идем, вот, я введу тебя в землю обетования». И Авраам следует за Богом. В чем, где и что делает Авраам? В чем его дела? Что Авраам оставляет после себя? Вот давайте посмотрим, потому что очень часто дело рук человеческих – это что-то, что останется после них. Ну, например, Навуходоносор построил город Вавилон, а до него были еще другие цари, Хамурапи, которые тоже создавали какие-то величественные постройки, делали, а возьмите египетские фараоны, какие после себя они оставили реликвии, и мы смотрим на них сегодня и восхищаемся. А возьмите достижения древних греков. Мы видим архитектуру, прекрасные скульптуры. А мы видим совершенство формы и восхищаемся. Да, ну хорошо, возьмите писателей, которые что-то написали и оставили нам, ну, как говорят, памятник нерукотворный, да, к нему не зарастет народная тропа. И вот люди читают их труды и восхищаются, и полет их мысли, он заставляет нас тоже куда-то двигаться. Возьмите современных людей. Люди хотят после себя что-то оставить. Что оставил Авраам? Что сына? Сделал Авраам? Сына.
1: И то не его достижение.
2: Но вот в этом и суть, понимаете? Мы стремимся запечатлеть себя самих в каких-то вещах, малоподдающихся тлению. Да, вот построим башню и сделаем себе имя, чтобы мы не были забыты.
0: Но, может быть, вот это наследие веры, он как отец веры, тот, который эту веру, показал всем. Вот о сатане сказано: отец лжи, эту ложь родил в себе, то Авраам, вот он тот, кто вот так поверил Богу, что теперь стал отцом всех верующих. Мы по вере дети Авраама считаемся.
2: Мы по вере дети Авраама.
0: Вот наследие, вера.
2: То есть его наследие нематериально. Его наследие не отдел рук.
0: Да, но оно проявлялось в
2: его. И даже жизни. Его наследие не от написанных строк. Мы не читаем ничего, написанного рукою Авраамовой. Угу. Авраам не построил города. Авраам не создал нетленных произведений искусства. Авраам ничего не выкопал. Никакого там метрополитена, например, да, в пустыне.
0: Но Исаак выкопал много колодцев потом.
2: Исаак выкопал много колодцев.
0: Сын его.
2: Да, и, кстати, колодец Иаковлев, да, вот тоже Иаков тоже выкапывал колодцы, оставался и, может быть, до сих пор есть в земле Палестине. Но у Авраама нет ничего этого. А ведь он, собственно, праотец верующих. То есть у него была только вера. У Авраама была только вера. Авраам принципиально ничего не строил руками. Авраам, вся его жизнь была посвящена к тому, чтобы ходить пред Богом и быть непорочным. Неизбежно, мне кажется, когда ты понимаешь вот эту фразу, когда ты вдумываешься в нее, вхождение перед Богом, ты начинаешь тщательнее рассматривать и понимать, вот я хожу пред Богом, а какой он, Бог? И вот эта взаимосвязь Бога и Авраама, она должна была возрастать изо дня в день. Просыпается Авраам, Авраам с Богом. Ложится спать Авраам. Авраам ложится спать с Богом. Авраам заботится о стаде своем. Авраам делает это с Богом. Авраам считает что-то, да, или решает какие-то вопросы. Авраам делает это с Богом. И вот здесь возникает вопрос, чтобы связь эта его с Богом, она вдруг начинала приносить свой плод. И вот здесь должны мы понять одну такую очень важную истину, что Авраам делает что-то, когда Авраам делает что-то, то делает для себя. А когда Авраам приносит плод, то приносит плод не для себя. Плод никогда не приносится для себя. Виноградная лоза не приносит плод для себя. Виноградная лоза не приносит, или яблоня не приносит плод для себя. Она приносит плод для того, кто о ней заботится, кто ее возделывает, кто ее обрезает, кто ее очищает. То есть Бог определяет, какой плод на нас. Не мы определяем. Мы себя определяем делами нашими. И поэтому всегда возникает, наверное, большое искушение сделать что-нибудь великое, провести что-нибудь большое, построить что-нибудь такое удивительное. А принести плод, кто это оценит? Как понять, что я приношу хороший плод, что я приношу добрые плоды? Мне самому непонятно. И Авраам позволил Богу стать главным, наверное, ценителем плода его жизни и трудов его жизни. И старался, наверное, в этом как раз возрастать, чтобы приносить Богу плод. Что это было? Ну, давайте подумаем с вами, как это могло происходить. То есть Авраам следует за Богом, выходя из Ура Халдейского, и...
0: Ну, он сначала, слово было его отцу, отец вывел из Ура Халдейского, помните? И... Слово получает его отец Авраама, просто на середине пути отец умирает, и вот тогда уже Авраам, даже не получив изначально лично от Бога, он просто в каком-то послушании отцу, но настолько он захвачен самим Богом, его существованием, что продолжает вот этот отцовский путь, призыв, получает уже призыв сам.
2: Ну, идет. Что было сказано Фаре, мы не знаем. А, возможно, что какое-то вдохновение было у него. И то, что Фара не хотел становиться жителем больших городов, это тоже о чем-то говорит. Uh-huh. И вот Авраам остается один. Но у Фары были дети. Uh-huh. А у него был Авраам, во всяком случае, были другие uh-huh. сыновья. А вот у Авраама не было никого. И Богу нужен тот человек, который все, ну, сам по себе, вот если взять, да, то... Ну, уже, скажем так, никому в этом мире не интересен. Авраам никому в этом мире не интересен. Наследства нет, потомков нет. Даже если Авраам что-то будет делать такое, например, строить города, или запускать ракеты, там, или собирать, копить деньги, кому это все? Вот, это абсолютно... Ну, бессмысленная жизнь тогда, в те времена. И Авраам однажды, он же задавал Богу этот вопрос: «Домочадец мой наследник, вот как быть, если нет потомков?» И Бог подтверждал, не раз подтверждал Аврааму, что наследие у Авраама будет обязательно. И вот эта вся жизнь Авраама, она как некая подготовка к этому наследию. И для него вопрос, что этому наследию передать. И Авраам не собирается наследию передавать ничего, кроме его отношений с Богом. И эти отношения с Богом Авраам передает, мы видим, Исааку. Причем это происходит еще при жизни Авраама, когда Авраам приносит Исаака в жертву. И потом это же передается Иакову. И мы видим, что Иаков отправляется в свой путь, вот такой паломнический, да, хождение перед Богом. Ну, практически у него нет ничего, кроме семьи его и двух жен и детей. И ему нужно все начинать заново. А он снова как вот лоза в поле, которая должна приносить плод, которая должна довериться тому, кто будет о ней заботиться. Всякий раз мы, когда доверяем Богу, когда мы позволяем Богу работать с нами, с нашими сердцами, мы позволяем Ему очищать нас. Смотрите, как любопытно происходит. Бог, работа Божия с нами не в том, чтобы много с нами сделать, а в том, чтобы мы, в том, чтобы избавлять нас от всякого ненужного нам дела. Вот интересно, но это как будто становится основным принципом жизни Авраамовой. Не делать ничего, что не угодно Богу. «Ходи предо мною и будь непорочен» — это звучит так, будто ты нацелен не на дела, а нацелен на то, чтобы ну, как можно больше исследовать Бога и позволять Богу работать над тобой. Ну, давайте сделаем перерыв небольшой на новости, а потом продолжим.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, говорим о плодах и о делах. Христос говорит: «Без меня не можете делать ничего». И, наверное, нам нужно понять, что это – делать что-то для Бога. Что является чем-то? Вот что является чем-то? И здесь чем-то является плод. Однажды Христос подошел к смоковнице и сказал: «Да не будет от тебя плода вовек». И завяла смоковница. В чем была проблема? Но подождите, вот оно дерево.
1: Листьев много.
2: Листьев много. Оно растет.
1: Вид, может, красивый.
2: Но обратите внимание, что никто даже не возразил Христу. Почему? Потому что на смоковнице не было плода. В общем-то, это такое дерево было, судя по всему, бесполезное с точки зрения местных жителей. Ну вот они часто ходили мимо него. Оно растет и растет. Ну ладно, хотя бы тенью послужит. Да? Не знаю, что думало дерево о себе. Дерево о себе, наверное, думало: расту я на прохожем месте. Я здесь, вот дорога проходит. Все видят меня, какое я хорошее, какое я красивое. Я тоже всех вижу здесь. Как бы. Я вокруг себя организовало вот целое движение местное. То есть так дерево могло о себе думать. Подошел Христос и начал искать на нем плод. Я думаю, не он один искал плод на этом дереве. Люди, проходящие мимо плодоносного дерева, особенно растущего не за оградой, искали плода. Всегда искали плода. Так же, как и мы сегодня, идя по улице здесь у нас, в Краснодарском крае, это часто бывает. Плодовые деревья высаживаются на улице, а не только во дворе. Ну и всякий проходящий, в принципе, имеет право, да и может сорвать там вишню или черешню, или яблочко, или что-либо еще. Это здорово, оно растет, оно радует людей.
0: Привет всем, кто слушает нас где-нибудь на Сахалине.
2: Да.
0: Там так не сделаешь.
2: Ну, а представьте себе, да, что если там есть, да, такое дерево, и все вокруг него ходят и говорят: ну вот как жалко, да, да. А плода на нем и нет. И вот сразу возникает вопрос: дерево о себе думает одно, а проходящие мимо него думают о нем другое. И в конце концов Бог выносит о нем определение: да не будет от тебя плода вовек, ну сколько уже можно, ты не собираешься его приносить, ты не собираешься служить другим. Ты хочешь просто красиво стоять, получать от Бога все необходимое, вот, но никому ничего не давать. Жизнь христианина для нас, да, как для ветвей на лозе, она в том, вот цель, чтобы приносить плод Богу, чтобы с нас можно было что-то взять.
1: То есть накормить других?
2: Накормить других. То есть принести. Вот смотрите, когда мы говорим о плоде Духа, мир, радость, да, что там еще? Благость, долготерпение, вера, кротость, воздержание. Ведь этот плод – это то, что мы можем передать другим.
1: То есть это не только для тебя.
2: Мое дело, да это вообще не для меня. Вы поймите, это вообще не для меня. То есть то, что я делаю, да, как бы считая дело, это кому-то приносит радость. Это кому-то приносит мир. Вот пообщавшись со мною, кто-то укрепляется в вере. Или принимает решение, ну, еще потерпеть, там, когда проходят трудности. Или, как там еще написано, да, благость. Кто-то, пообщавшись со мною, готов ли служить другим людям и делать что-то доброе? Угу. Вот что, собственно, важно. То есть вот он плод, вот она реакция. Не то, что я пытаюсь сделать, пытаюсь выстроить из себя, показать, что, там, смотрите, я добрый. Или вот смотрите, фарисеи, я хороший.
0: Вот фарисеи, они же такие же. Такие же были, и они думали, что они служат Богу. И они даже искренне, некоторые верили, что они служат Богу. Но вот как раз служили Богу без Бога. И у нас тема называется «Без меня не можете делать ничего». Главный принцип служения Богу. Не просто нашей жизни, ну, обычной, бытовой, а именно служение Богу без Бога невозможно. Он превращается вот в такое фарисейство.
2: Почему, если мы говорим о дарах Духа Святого, да, то дары Духа Святого даны нам, обратите внимание, не для каких-то таких, ну, серьезных, как бы это сказать, общественных дел. Mm-hmm. То есть нет у нас дара такого, не предусматривается такой дар, как строительство зданий, или машин, или инженерное искусство, или, например, рисовать картины, да, там, я не знаю, запускать в небо ракеты, какие-то вот такие особенные дары, даже дара делать деньги. Вот нету, а, наверное, был бы очень хороший дар, и многие как раз о нем просят. Но есть дары там исцеления, есть дары служения словом, есть дары благовестия, есть апостольский дар, есть дар иных языков, то есть какие-то молитвенные дары, пророческие дары.
0: Развлечение духов.
2: Развлечение духов.
0: Чудотворение.
2: Тоже, да. А вот смотрите, Бог хочет, чтобы вот эти духовные дары, они приносили радость, плодом их была радость, плодом их был мир, плодом их была благость, плодом их было воздержание, смирение, плодом их было долготерпение, вера, кротость. То есть мы видим, вот что должно быть результатом действия каждого из даров. Я, конечно, думаю, что, ну, многих, может быть, порадует вид взлетающей ракеты. Это здорово, это, конечно, вызывает иногда восторг. Но в то же самое время давайте возьмем наши обычные, обыденные человеческие обстоятельства. Когда ты болен, как тебе поможет пролетающий мимо самолет? Или проезжающая мимо дорогая машина? Когда ты скорбишь, когда ты, ну, голоден, например, да, раздавать или раздавай в простоте, да, и диаконское служение очень важно. А как тебе поможет, если ты увидишь красивое здание где-то построенное? А дары Христовы, дары Божии и дела Божии, они крутятся вокруг того блага, которое испытает всякий, соприкасающийся с этим даром. Ну вот, что ты за дерево, да? Что на тебе растет за плод такой? Мы подходим порой, тоже вот здесь это часто бывает, сейчас лето, там, скоро яблоки, сливы сейчас как раз пошла. И вот слива — это даже очень интересно. Я, проживая летом нередко в сельской местности, в свое время как-то даже в детстве научился различать, хотя это было непросто, слива вот это хороша или нехороша, вот этот плод кислый или вот этот плод сладкий, а вот эта слива, она вообще винный привкус дает. Однажды так объелся слив этих, что голова немножко закружилась, было и такое, знаете. А вот это вот, ну, такая вот с нее варенье хорошее как раз растет. И ты, ну, начинаешь понимать плод. И уже какое-то дерево тебя влечет к себе, а какое-то, ну, ты стараешься обходить стороной, ну, потому что, ну, а что с него взять? У него плоды всегда кислые. Они вроде красивые, они всегда яркие, но всегда кислые. Так бывает с человеком. Пообщаешься, встретишься, послушаешь его, и не поймешь, что происходит. В одном случае бывает, ты насытился, бывает, ты вдохновился, а в другом случае с другим человеком ты в очередной раз ушел каким-то опустошенным, расстроенным, или же даже, ну, ты, как это сказать, такого лишнего наговорил, что самому как-то неприятно. То есть какой-то не тот плод. Плод не тот. Вкус плода не тот. Результат плода не тот. И что надо делать? И тогда ты уже начинаешь думать, ну, куда тебе в следующий раз, и что тебе делать в следующий раз. Но что нам судить других, нам бы себя понять.
1: А можно ли сказать, что результат вот этого плода, если это благодарение Богу, да, вот, ты, допустим, что-то делаешь, да, или тебе что-то делают, вот эта благодарность внутри тебя, это есть вот то, что, значит, это плод угодный Богу, это его.
2: Ну, подожди, если я что-то делаю, и я так благодарен, но я вам скажу, что многие из нас, наверное, если Бог нам даст что-то такое хорошее, важное, чего нам давно не хватало, будем благодарны. Мы, в принципе, ну, бываем благодарны Богу, и нередко. И смотрите, фарисей, ведь он был благодарен. Благодарю тебя, Господи. Причем благодарен даже за ту траву, которую Бог ему давал. Мяту, например. Господи, спасибо тебе за мяту.
1: Нет, я больше про отношения. Вот это вот отношение между людьми, когда ты приносишь плод, да, ты же его приносишь не сам где-то, ты же в теле находишься, в церкви. И вот это вот общение, которое есть, да, когда ты насытился, ты можешь даже быть в каких-то сложных обстоятельствах, но пообщавшись с человеком, ты настолько все-таки преисполнен вот этой благодарности Богу, да, и ты уходишь наполненным. Да, ты также остался в трудностях, но вот это общение, это вот этот вот плод, который есть, но это про благодарность, это не про пустоту вот эту.
2: Ну, не знаю, вот смотрите, вот к бабушке приходят внуки. Всегда любит кормить, внуков любит кормить бабушка. Что для бабушки будет самой большой радостью? Да, это, как сказать?
0: Счастливый внук.
2: Счастливый внук, да, причем но приехавший к бабушке на 5 килограмм меньше веса, чем уехавший от нее, да, вот, вот это результат, как бы, доволен, еще и стал немножко покрупнее, повыше, может быть, тут бабушка счастлива.
0: Порозовел.
2: Счастлива ли бабушка от того, что вот она много наготовилась, как, какая я молодец, я как много наготовила. И, а внук приехал и говорит, не хочу. И пирожки мне твои не нравятся, и варенье твое кислое, и
0: да
2: вообще,
0: нет,
2: что ты меня все время ругаешь.
0: Я на диете,
2: ну,
0: внучка.
2: Это вообще еще хуже, это самое страшное. И тогда бабушка начинает бросать такие жуткие фразы. На тебе кожа до кости, да кто тебя такую любить будет и замуж возьмет, да? Но, как бы, опять же, почему? Потому что хочет, чтобы внучка была счастлива. Понимаете?
0: То есть ее плоды ее не радуют. Вот плоды,
2: да,
0: как
2: если, еда. Если мои плоды никому не нужны, то в чем смысл приносить этот плод? Они никому не нужны. Они кислые, например. Или они вредные какие-нибудь. Или, или попробуй их достань. Знаете, вот бывают такие дерева, которые вот ты идешь, а там что-то на верхушечке, красивое яблочко, да не достать. И не для всех. Столько надо труда приложить, чтобы это дерево какое-то, которое в церкви уже много лет, ну, хоть что-то отдало, да, надо забраться куда-то вот по макушке его там пощекотать, и с него яблочки. Ну, понятное дело, а потому в садах, вы, если обратите внимание, высоких деревьев не растет. Потому что доставать с них плоды бывает трудновато. И возникает, ну, как бы здесь мы понимаем, что плод – это то, что другим приносит благословение. Приходя в церковь, стал ли я для кого-то благословением? Встреча со мною, она принесла для кого-то радость, принесла для кого-то мир, или конфликт принесла. Вот бывает тоже, видим человека и стараемся стороной обойти. Почему? Потому что, ну, возникнет ситуация конфликта, сейчас заведет разговор какой-нибудь там, или же, наоборот, сплетню какую-нибудь начинает крутить, или задаст какой-нибудь каверзный неприятный вопрос, да, и тоже думаешь, а ну надо мне потом ходить, вот это кислое, противное послевкусие в себе таскать. Это не хочется совсем. Угу. Мы нацелены, ну, то есть Бог нас растит для того, чтобы другие получали от нас, а мы в том числе в свое время получали от другого. И поэтому апостол Павел говорит о служении в церкви, говорит о том, что, например, заботьтесь о проповедующих вам Слово Божие, да? Uh-huh. И велико ли то, если вы послужите им материальным, когда они служат вам духовным, служат вам их проповедь, приносит благословение, приносит вдохновение, приносит слово радости, слово утешения, если все это есть, и вы питаетесь этим плодом, а в церкви так должно быть, то, безусловно, и с вашей стороны тоже как-то послужить другому нужно, чтобы и он имел радость, чтобы и у него в сердце был мир, чтобы и он не хотел бросить свое служение, а хотел, чтобы оно чтобы продолжалось так же. В свое время через пророка Малахию Бог обращается строго к Израилю, что вы перестали приносить десятины, и левиты вынуждены бросить служение в доме Господнем, и дом Господень в запустении. Почему? Потому что каждый хочет, чтобы левит, ты иди мне послужи, да, левит, ты приди мне, объясни закон, ты проведи мне панихиду там, или еще что-то сделай, какое-то богослужение, помолись за моих детей и так далее и тому подобное. Научи, левиты были учителя, но пусть о тебе дальше Бог позаботится. И уходит расстроенный, огорченный левит, потому что он-то послужил, а о нем не позаботились. И вот здесь на нас, на каждом есть ответственность. Понимаете, на каждом ответственность. Мне кажется, что еще вот здесь хороший прообраз был бы, знаете, мы с вами порой пред Богом как земля. Земля сама по себе что есть такое? И дело земли, если не произращать что-то, то что может быть? Каким оно может быть, это дело? Разве что грязью послужить? Да что может земля сделать? Ну, когда-то пылью, когда-то грязью, когда-то, пройдутся по ней, да? Ну, если земля не приносит плод, она мало кому интересна. То есть на ней должно что-то быть, на ней должно что-то вырасти. Ну, в городах это могут быть здания какие-то тоже, да. Но здесь немного другое. Ну, и представьте себе, что я такая хорошая почва, я такая удобренная земля. Что мне надо? Дайте мне горшок хороший. Для земли, что мне? Горшок. Что еще? Поливайте меня. А что еще? Ну, поставьте меня в такое место, в моем горшке, чтобы побольше было солнышко. И мы действительно думаем, наверное, что окружи нас Господь вот всем вот этим, горшками или какими-то еще приспособлениями, и поливом каким-то, капельным орошением, и лампу розовую над нами поставь. Вот такое тоже, да, сегодня новое, модное, для того, чтобы что-то росло. Но если в эту землю ничего не упадет, то ничего и не вырастет. И получается, что для меня главное, вот как той самой почвы, которая хочет приносить плод Богу, это принять то семя, которое Бог бросает в мое сердце, принять его прежде, принять слово его, и принять заботу его о том слове, которое в сердце мое положено. Бог говорит однажды, потом другой раз, потом Бог может напомнить на ложе, потом Бог может сказать что-то нам во сне и напомнить нам вот той же самой фразой, да, «Без меня не можете делать ничего». А когда можем делать? А когда вырастет в вас слово мое, когда оно плод начнет приносить, тогда вот этот плод и предложите. Предложите ваш плод в вашем служении, в вашем служении проповедническом. Это для себя говорю. Предложите плод в вашем служении в детском, в вашем служении молодежи, в вашем служении музыкальном. Предложите плод в театральном, в администраторском служении, а в вашем финансовом служении предложите плод, да? Угу. Или за ваше финансовое служение, за ваши финансы, ну, как бы при вашем, там сказать, достатке, за ваши финансы, ну, разве что слезы купить можно, знаете. Вот и здесь... Интересный пример свидетельства одного служителя, диакона, который самое грустное, говорит, было о том, тогда, когда люди вот, бросали в эту монетницу денежки, закрытое ведерко, и ты слышишь, как звенит монета, и ты знаешь, на чем человек ездит, например, и как человек живет, а звенит монета. И вот возникает вопрос, плот или не плот? Вот эта монета, ударившаяся о дно ведра, она принесла плот или не принесла хоть какой-то плод? Возникает вопрос.
0: Многие от избытка клали, как говорит Христос.
2: От избытка. От недостатка вдова положила.
0: Вдова положила все, что имела.
2: А Христос-то знает и видит. И вдова действительно принесла плод. Потому что, вот знаете, в чем особенность? Главный, кто оценивает плод наш, это Господь. И когда Господь оценивает плод наш, Он первым засвидетельствует о плоде нашем всем остальным. Если ему что-то нравится в нашей жизни, то я вам скажу, придут многие. Потому что он сделает это известным. Мало кто знал вдову, приходящую в храм, но Христос сделал ее известную.
0: Но об одной женщине сказал, вот из-за того, что она сделала, теперь по всей земле будет проповедана.
2: Да. По всей земле будет проповедано. Другая женщина просто слезами омывала его ноги, вообще ничего не сделала, казалось бы. Ну что, Христу
0: ничего не принесла ко Христу, кроме своей боли.
2: Да.
0: Но он и это принял как плод.
2: Оказывается, да. Оказывается, вот боли наши и скорби наши, с которыми мы приходим к Богу, приносят порой гораздо более плода, чем наши какие-то громкие, яркие дела или, скажем, проекты. Сегодня как раз люди полны проектов и хотят эти проекты осуществлять. И непонятно порой, зачем эти проекты нужны, когда они приносят одно разочарование и одну оскомину. Друзья, наверное, всего не расскажешь сегодня. Времени просто нет. Но мне кажется, мы хорошо поразмыслили.
0: Желаем всем нам приносить вот этот добрый плод, который будет радовать и нас, и всех вокруг, а прежде всего самого Бога.
2: Представьте себя Богу. А Он найдет в нас что-то, чтобы в нас вложить свое. И это его принесло плод.
0: Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо, друзья, за беседу. Увидимся завтра.
4: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Ошибка. Молодой монах принял постриг, и в монастыре первым его заданием было помогать остальным монахам переписывать от руки церковные уложения, псалмы и законы. Поработав так неделю, монах обратил внимание, что все переписывают эти материалы с предыдущей копии, а не с оригинала. Удивившись этому, он обратился к отцу-настоятелю. «Падре, ведь если кто-то допустил ошибку в первой копии, она же будет повторяться вечно, ее никак не исправить, ибо не с чем сравнить». «Сын мой», — ответил отец-настоятель, — «вообще-то мы так делали столетиями, но в принципе в твоих рассуждениях что-то есть». И с этими словами он спустился в подземелье, где в огромных сундуках хранились первоисточники, столетиями же не открывавшиеся, и пропал. Когда прошли почти сутки со времени его исчезновения, обеспокоенный монах спустился в те же подвалы на поиски святого отца. Он нашел его сразу. Тот сидел перед громадным раскрытым томом из телячьей кожи, бился головой об острые камни подземелья и что-то нечленораздельно мычал. По покрытому грязью и ссадинами лицу его текла кровь, волосы спутались, и взгляд был безумным. «Что с вами, святой отец?» — вскричал потрясенный юноша. «Что случилось?»
1: «Целебрате!» — простонал отец-настоятель. «Слово было «целебрате», а не «целебат».
0: «Целебрате» — празднуйте, радуйтесь. «Целебате» — воздерживайтесь. Сексуальное воздержание — одна из основ католицизма.
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 августа. Творите добро. Кто затыкает уши свои от вопля бедного, будет сам кричать, но никто его не услышит. Притчи 21.13. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, если мы не будем обращать внимание на нужды людей и помогать им, Бог не станет спешить с ответом на наши мольбы, когда мы окажемся в беде. Делать добро значит поступать хорошо не только с самыми близкими друзьями и членами семьи, но со всеми, кто окружает вас. Я помню, как однажды прочитала заметку в газете, касающуюся бездомных в Сент-Луисе. Оказалось, что средний возраст бездомного в моем родном городе – 7 лет. Знаете, как я отреагировала бы на это 20 лет назад? Я сказала бы: «О, как это печально!» Но сейчас я более ответственно отношусь к подобным ситуациям и обычно говорю: «Я должна что-то сделать». Кто-то может заметить: «Тебе легко говорить, Джойс? У тебя большое служение, и ты знаешь множество людей, которые способны помочь. Возможно, у вас нет таких же ресурсов, как те, которыми располагает наше служение. Но у вас, как и у меня, есть возможность молиться. Вы можете отдавать пожертвования тем служениям, которые помогают людям. Вы можете время от времени работать волонтером. Каждый из нас способен чем-то помочь. Было бы желание». Я уверена, что многие наши молитвы остаются без ответа, потому что мы плохо относимся к людям и не проявляем доброту и сострадание к тем, кто попадает в беду. Мы можем получить щедрый урожай благословений, проявляя доброту к окружающим. Богу важно, чтобы мы хорошо относились к окружающим. Если с вами когда-нибудь поступали несправедливо, вы знаете, как это больно и неприятно. Если вы хотите, чтобы ваши молитвы были наполнены силой и чтобы Бог преклонил свое ухо к вашим проблемам, относитесь к людям по-доброму. Божье слово на сегодня. Одна из наших главных задач – помогать тем, кому повезло в жизни меньше, чем нам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим. Оставайтесь с нами.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 14 августа, и наша тема сегодня – «Жизнь в свете прожекторов». Место Писания – первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 6 стих. Апостол Павел написал: «Не ищем славы человеческой». Слово «ищем» означает действительно стремиться к чему-то, желать чего-то. И это говорит нам о том, что Павел не стремился жить в центре внимания. Он не жил ради человеческих оваций. Он знал, что этот спектакль долго не продлится. И вместо этого он жил ради оваций Бога. Он сказал: «Мы не жили ради света прожекторов в прошлом, мы не живем ради света прожекторов в настоящем и не собираемся жить ради людских аплодисментов в будущем. Мы не живем в свете прожекторов ради человеческих оваций. Мы живем ради Божьей славы». И я хочу задать вопрос вам: ради чего живете вы? Живете ли вы ради одобрения других людей? Это замечательно, когда вас одобряют, но это не должно стать смыслом жизни. Наша цель — быть намного выше. Как апостолу Павлу, нам нужно жить ради Божьей славы. Это те овации, та слава и благодарность, которые останутся с нами на всю вечность. Вы будете рады, что жили так. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Катя, Катя!
1: Вы меня?
0: Катя, так это правда, что ты стала христианкой?
1: Христианкой?
0: Что же ты до экзамена-то молчала?
1: Простите, я не понимаю, о чем вы.
0: Да что с тобой? Я же твой преподаватель по истории. Поздравляю, ты написала контрольную на отлично.
1: Правда, на отлично? Не может быть, я же не готовилась совсем.
0: Да какая разница, Катюша? Ты же теперь христианка.
1: А при чем тут...
2: Одно письмо для Екатерины Крошкиной. Срочное письмо для Екатерины Крошкиной.
1: Я Крошкина.
2: Вам срочное письмо от мэра города.
1: Не, от мэра?
2: Распишитесь, вот здесь.
1: Ага. Студентки Омского педагогического университета Крошкина ЕА присуждается именная стипендия мэра до конца обучения на основании того, что сегодня утром Крошкина ЕА приняла решение пригласить Христа в свое сердце. Что происходит? Ничего не понимаю.
3: Вот вы где, гражданка, я вас по всему городу ищу.
1: Меня ищете? Что случилось, товарищ милиционер?
3: И вы еще спрашиваете.
1: О, нет, только не говорите, что я опять не там машину припарковала.
3: Да нет, нет, не волнуйтесь, все нормально.
1: А вы насчет превышения скорости? Послушайте, я завтра же обязательно оплачу эту квитанцию.
3: Да забудьте вы про эти квитанции. По поручению управляющего ДПС города и области мне передано зачитать вам приказ от 21.09.04 об отмене всех ограничений скорости для автомобилей Екатерины Крошкиной на дорогах нашего города.
1: Как это об отмене?
3: Управляющий ДПС Омской.
1: Да я поняла, что управляющий, но почему? Я же его глаза не видела.
3: Ему доложили о вашем решении уверовать в Христа. Примите мои поздравления.
1: Да что тут происходит, в конце концов? Я же даже никому не говорила.
4: Катя, как хорошо, что я тебя встретил. Катя, флюорография показала, что все наши опасения не оправдались. У тебя с легкими все превосходно. Ну а результаты крови просто восхитительны. Ты абсолютно здоров. Да и что удивляться, ведь ты теперь...
1: Да постойте, вы все!
4: В чем дело, тебе плохо?
1: А что если... Что если я скажу вам, что... На самом деле я еще не приняла решение поверить в Иисуса. Что если я просто только под...
4: Тогда все становится на свои места.
1: Что? Что становится?
4: А я и думаю, чего это я вдруг стал врачом? Я же раньше никогда им не был.
1: Как это не был?
4: Чего ты удивляешься? Я же твой лучший друг. Тебе ли этого не знать?
1: Костик, ты что ли?
4: Какой из меня вообще врач?
1: Костик, дорогой, объясни, наконец, что тут происходит?
4: Ну, что происходит? Мы с тобой в церкви сидим. А ты думаешь над тем, пригласить ли Христа в свое сердце?
1: То есть, мне что, все это получается снится?
4: А ты думала, такое наяву может быть?
1: Костик, врач! Мой Костик, врач! Да! Точно, точно, только во сне может быть.
4: Не, я не об этом. Я о том, что после того, как ты поверила в Христа, все твои проблемы будто бы решились сами собой.
1: А разве...
4: Ну-ка, открой-ка Библию. Иоанна 16:33.
1: Так, 16:33. Так. В мире будете иметь скорбь, но не бойтесь, я победил мир. Тогда зачем становиться христианкой?
4: Божий Сын пролил свою кровь на кресте, чтобы примирить грешных людей с Богом. Он покроет твои грехи. Он подарит тебе вечную жизнь и даст силы пройти через все испытания этой жизни. И когда настанет твой час уйти с земли, Он переведет тебя от смерти,
5: в вечную, жизнь.
6: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется.
4: Катя, Катя, просыпайся!
1: Костик?
4: Чего мы же в церкви?
7: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
8: Идея на предзвук.
9: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

заснеженном шоссе и среди людных переполненных кварталов. Ведь без тебя я в жизни не смогу уже.

покайся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 3. При каких царях ассирийских и сикионских у столетнего Авраама по обетованию родился Исаак, а у 60-летнего Исаака от Ревекки произошли близнецы Исав и Иаков. В это же время у столетнего Авраама по обетованию Божию родился сын Исаак от Сары, которая, будучи бесплодной и состарившейся, потеряла уже надежду на потомство. А у ассирийцев был тогда пятым царем Аралий. У самого же Исаака на 60-м году родились близнецы Исав и Иаков, которых родила ему Ревекка, когда еще был жив детах Авраам и имел 160 лет от роду. Он умер 175 лет, когда у ассирийцев был царем старший Ксеркс, называвшийся также Баллеем, а у сикионцев Фуриак, которому некоторые дают имя Фуримаха. Это были седьмые цари. В одно время с внуками Авраама возникло царство Аргос, в котором первым царем был Инах. Нельзя не упомянуть, что по свидетельству Варона сикионцы приносили жертвы и у гроба седьмого своего царя Фуриака. При восьмых царях, ассирийском Армамитре, сикионском Левкиппе и при первом царе Аргоса Инахе, Бог говорил к Исааку и повторил ему те самые два обетования, которые даны были отцу его, то есть что потомству его будет принадлежать Ханаан, и что в семени его благословятся все народы. То же самое обещано было и его сыну, внуку Авраама, который назывался сначала Иаковом, а потом Израилем, когда у ассирийцев царствовал уже девятый царь Белох, у аргосцев второй сын Инаха Фараней, а у сикионцев оставался еще Левкип. В это время Греция при аргосском царе Фарании сделалась более известной некоторыми установлениями законов и учреждением судов. Однако, когда умер младший брат Фаранея Фигой, над его могилой был построен храм, в котором его почитали как бога и приносили ему в жертву быков. Полагаю, что такой чести его удостоили, потому что в своем уделе, ибо отец дал обоим им по области, в которых они царствовали еще при его жизни. Он установил священные места с жертвенниками для богов и научил наблюдать времена по месяцам и годам, как какой из них измеряется и вычисляется. Удивляясь этой новости, люди, в то время еще невежественные, или думали, что он после смерти сделался богом, или желали, чтобы был таковым. Ибо и Ио, которая впоследствии названа Исидой, почиталась в Египте как великая богиня, была, говорят, дочерью Инаха. Хотя другие пишут, что она пришла в Египет царицей из Эфиопии, и так как управляла египтянами с большой властью и справедливо, ввела много для них полезного и положила начало наукам, то после смерти ей оказали там божескую честь и такое почитание, что считали уголовным преступлением, если кто называл ее человеком. Глава 4. О временах Иакова и сына его Иосифа. При десятом царе Ассирии Балее и девятом Сикиона Месаппе, которого некоторые называют еще Кефисом, если только, впрочем, это был один человек с двумя именами, и если те, которые в своих сочинениях поставили другое имя, не разумели под ним другого лица. Когда третьим царем Аргоса был Апис, умер 180 лет от роду Исаак и оставил после себя своих близнецов 120 лет. Из них младший Иаков, принадлежавший к граду Божию, о котором мы пишем, между тем, как старший был отвергнут, имел 12 сынов, из коих тот, который назывался Иосифом, своими братьями еще при жизни их деда Исаака, был продан купцам, идущим в Египет. Но Иосиф, когда ему исполнилось 30 лет, был принят на службу к фараону, возвысившись из того унижения, которое претерпел. Истолковав по божественному внушению сны царя, он предсказал, что наступит 7 лет плодородия, изобилие которых истощат следующие за ними другие 7 лет голода. За это царь сделал его начальником Египта, освободив из темницы, куда ввергла его целомудренная невинность, потому что, мужественно сохраняя ее, он с госпожою, воспылавшей к нему нечистой любовью и грозившей оклеветать его перед легковерным господином, не согласился на блуд, вырвавшись из ее объятий и бросив даже одежду. Во второй год 7 голодных лет прибыл в Египет к сыну Иаков со всеми домочадцами, будучи 130 лет, как он о том сообщил сам, Бытие, глава 47, стих 9. Иосифу уже было тогда 39 лет, если к 30 годам, которые он имел, когда был осыпан милостями царя, прибавить 7 лет плодородия и 2 года голода. Глава 5. О царе Аргосском Аписе, которого египтяне под именем Сераписа почтили божескими почестями. В это время царь Аргос Аапис, приплыв на кораблях в Египет, сделался, когда умер, величайшим из всех египетских богов, Сераписом. Почему он после смерти был назван не Аписом, а Сераписом, весьма удовлетворительное объяснение дает Варон. Так как гроб, в который кладется умерший, называется по-гречески похожим словом, и после похорон его начали почитать в этом гробе. Прежде чем построили ему храм, то сперва он был назван как бы Сорос и Апис, Сарапис, а потом с переменной одной буквы, как это часто бывает, Серапис. И относительно него также было постановлено, чтобы каждый, кто сказал бы, что он был человеком, подвергался смертной казни. А так как почти во всех храмах, в которых чтили Исиду и Сераписа, стояла и статуя, которая пальцем, прижатым к губам, по-видимому, советовала хранить молчание, то Варон думает, что это означает, чтобы молчали о том, что они были людьми. Но тот бык, которого одержимый удивительной суетностью Египет содержал в честь Аписа с величайшей роскошью, назывался просто Аписом, а не Сераписом, потому что его чтили живого, без саркофага. Когда этот бык умирал, и после этого находили теленка такого же самого цвета, то есть имеющего такие же белые пятна, то считали это чем-то чудесным и совершившимся по божественному промышлению. Действительно, для их обольщения демонам нетрудно было показать зачинающей стельной корове призрак подобного быка, который бы видела только она одна. Затем уже похоть матери привлечет то, что на плоде ее отразится телесным образом. Добился же Иаков при помощи разноцветных палочек, что овцы и козы рождались разных цветов. Бытие, глава 30, стихи с 37 по 42. А что люди могут производить в зачинающих животных при помощи действительных цветов и предметов, то демоны весьма легко могут делать при помощи ложных образов. Глава 6. При каких царях Аргосском и Ассирийском Иаков умер в Египте? Итак, Апис, царь Аргосский, а не египетский, умер в Египте. Ему наследовал в управлении царством сын его Аргос, от имени которого получили свое название Аргос, а затем аргосцы. При предшествовавших же царях ни город, ни народ этого имени еще не носили. Итак, когда у аргосцев царствовал Аргос, у сикионцев Эрат, а у ассирийцев продолжал еще царствовать Валей, умер в Египте Иаков, 147 лет. Причем, чувствуя приближение смерти, благословил своих сынов и внуков от Иосифа и изрек весьма ясное пророчество о Христе, говоря в благословении Иуде: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Бытие, глава 49, стих 10. В царствование Аргоса Греция стала пользоваться зерновым хлебом и заниматься земледельческими посевами, употребляя семена, занесенные со стороны. И Аргоса после его смерти начали считать богом, построив в честь его храм и принося жертвоприношения. Раньше в его царствовании эта почесть воздана была частному убитому громом человеку Амагиру за то, что он первым впряг волов в плуг. Глава 7. Во время каких царей умер в Египте Иосиф? Умер в Египте Иосиф.

0: возбуждало зависть и казалось подозрительным, он вплоть до самого освобождения своего оттуда угнетался преследованиями, среди которых, впрочем, божественной силой не переставало размножаться, и работами нестерпимого рабства. В Ассирии же и Греции оставались в продолжении этого времени те же самые царства.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Совершенный план Бога. В конце книги «Бытия» повествуется о том, как Бог избрал малочисленный, незначительный народ для распространения своего учения. Он хотел призвать народ, который станет живым примером его благости по отношению к языческому миру. Для этого Бог привел свой народ в место, где они не могли обходиться без его помощи. Он изолировал их в пустыне, где только он мог быть источником их жизни и восполнения всех их нужд. Израиль не смог бы самостоятельно выжить в этих безлюдных местах. Они не могли обеспечить себя пищей и водой. Не имея ни компаса, ни карты, они не могли самостоятельно определять свой маршрут. Кто обеспечивал их пищей и водой? Кто указывал направление их пути? Кто знал их место назначения? За всем этим стоял Бог. Он направлял их путь с помощью чудесного облачного столпа, освещающего ночь и рассеивающего тьму перед ними. Он питал их небесной пищей и поил их водой из скалы. Каждая их нужда была восполнена Господом, и никто из их врагов не мог одолеть их. «С неба дал он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя». Второзаконие, 4 глава, 34 стих. Божий народ слышал его слова, с помощью которых он направлял их и свидетельствовал. Слышал ли какой народ глас живого Бога? Народы, окружавшие древний Израиль, поклонялись иным богам, идолам, сделанным из дерева, серебра и золота. Эти боги были безгласны, они не могли видеть, слышать, не могли любить, направлять и охранять поклонявшихся им народы. Тем не менее, любой из этих народов мог наблюдать за Израилем и видеть, что это особый народ, которого Бог провел через дикую пустыню. Они видели, что Бог Израиля обращался к своему народу, любил их, отвечал на их молитвы и совершал чудеса. Это был живой Бог, решающий все жизненные проблемы своего народа. Бог призвал народ для того, чтобы научить его. Должен был появиться народ, живущий под его владычеством, всецело доверяющий ему, позволяющий ему контролировать каждый аспект своей жизни. Эти люди стали его свидетельством миру. Почему Бог хотел иметь полный контроль над своим народом и настаивал на полном доверии ему в любой ситуации? Потому что только Бог знал путь и мог совершить невозможное, чтобы довести их до цели. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царя между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в Афивском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава дщери царя внутри, одежда его шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род. Посему народы будут славить тебя во веки и веки. Глава 2. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не венчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Миней, и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 41. «Умолкните предо мною, острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал его народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто соделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды, я Господь первый, и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке, хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их. Враждующих против тебя, борющиеся с тобою, будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Яков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святой Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься, Господи, будешь хвалиться святым Израилевым». «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды». Посажу в пустыне кедр, секим, и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги? Или сделаете что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели? Но вы ничто, и дело ваше ничтожно, мерзость тот, кто избирает вас». Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго пред тем, чтобы нам можно было сказать, правда? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону, вот оно». И дал Иерусалиму благовестника. Итак, я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, и стуканы их. Глава 42. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломлена не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющие его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кедар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершины гор, да воздадут Господу славу и хвалу его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, возовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все, опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и иссушу озера». И поведу слепых дорогу, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги!» Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: «Отдай назад!» Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем.

писал ей признание на сером заборе, и на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море, и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов, и она

бросила мужа, влюбившись мгновенно, но ребенок другого отца не признал, и все началось снова. Обиды, проблемы, закончился драмой последний скандал. И опять оказавшись у мамы в квартире, она вдруг поняла, ей уже 30.

это мечта, вот это, конечно, круто, каждый скажет так. На крыльях летят

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь нереальна?

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

мире люди. Я король, моя свита честно предана мне. Мне не больно, и это не боль. Просто режется крылья в спине. Просто режется третий глаз. И я не могу не кричать. Я такой же, как вы, я один из вас. И во снах я умею летать. Живу по чести и совести. Смотрю по ящику новости. Но мира нет в душе. Мира нет.

smooth.

0: Дай-ка ручку.
1: Не хочу в больницу.
0: Дочка.
1: Она опять будет мне больно делать.
0: Ну-ка, перестань.
1: Нет.
0: Дай-ка ручку. Пойдем.
1: Не пойду.
0: Давай, давай. Ты же у меня смелая девочка. Пойдем.
1: Зачем?
0: Затем, что врачу нужно взять у тебя кровь на молекулярный анализ, чтобы посмотреть, не повышен ли в твоей крови уровень гемоглобина. А еще им нужно сделать магнитно-резонансную томографию мозга, чтобы посмотреть, нет ли у тебя внутричерепного давления.
1: Чего?
2: Дорогой, что ты делаешь? Ксюша, пойди-ка сюда. Врач просто знает, что надо сделать, чтобы тебе было хорошо. Сходим к нему.
1: Угу. Ладно.
3: В Библии сказано, что любящим Господа все содействует ко благу. А когда вам тяжело, доверяете ли вы Богу?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: Это радио

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

Я как Мария дар принесу. Я словно Даниил в пещере среди львов засну. Иерихона, стены рухнут навсегда.

как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Друзья, мир вам! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, как эффективно прожить жизнь?
1: Это будет зависеть от того, какой смысл вы вкладываете в слово «эффективно». Конечно же, наиболее правильно рассматривать это слово в том смысле, в котором использует его Священное Писание. Мы не найдем этого точно слова в Священном Писании, но слово «успех» мы можем найти, много раз сказано об этом, о смысле жизни, Писание говорит достаточно много. И мы можем посмотреть на эти вопросы с разных точек зрения. Но первое, что приходит на ум, когда я слышу подобные вопросы, это притча, которую когда-то Иисус рассказывал. Он говорил: не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте сокровища на небесах. Дальше он объясняет: на земле моль есть, которая разрушает, ржавчина, воры. То есть он говорит, на земле есть много факторов, которые вот то, что мы пытаемся здесь достичь, они уничтожаются или же разрушаются это под воздействием этих факторов. Поэтому Иисус говорит, хочешь эффективно прожить жизнь, живи для небесных ценностей, для ценностей, которые на небесах. Похоже, с этим есть место в Евангелии Иоанна, в 15 главе, где сказано, передаются слова Иисуса Христа. Христос говорит, 16 стих, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Вот здесь Иисус делает еще один шаг, раскрывая еще одну очень важную грань. На мой взгляд, чрезвычайно важную здесь. Во-первых, он говорит о том, что он имеет право на нас. То есть всех верующих людей, спасенных им людей, он избрал и поставил для определенной цели. Здесь сказано, какая цель? Чтобы приносили плод. Дальше есть оговорка, какой плод? Чтобы плод ваш пребывал. То есть речь идет о плоде, который не подвластен изменениям, которые здесь на земле. Плод, который вечно существует. Из такого плода мы знаем только три вещи, или три таких явления. Самое первое – это наша собственная душа. То есть самое первое – как эффективно прожить жизнь. Христос говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Самое первое – хотите эффективно прожить жизнь, заботьтесь о своей душе. Книга притчей говорит, больше всего хранимого храни сердце свое. Мы заботимся о своем здоровье, заботимся о своем теле, мы заботимся о удовольствиях самых разных, но Писание говорит, самое большое, заботьтесь о состоянии своей души, о ее спасении и о преображении в образ Иисуса Христа, в уподоблении Христу. Это первое. Второе, мы должны заботиться о душах других людей. Наши близкие, родные, дети, соседи, люди, которые вокруг нас, мы должны заботиться точно так же о их спасении прежде всего и о том, чтобы они могли возрастать в Иисусе Христе. Это второй элемент эффективной жизни. Третий элемент плода. Плод заключается в том, чтобы из вот этих спасаемых душ собиралась церковь. То есть забота о своей собственной душе, забота о душах людей, которые нас окружают, и забота о созидании церкви. И Иисус Христос и Дух Святой сегодня занимаются созиданием церкви. И если мы являемся участниками или соучастниками этого процесса, то мы работаем над тем, что будет вечно, что никогда не пропадет. Написано, что небо и земля однажды сгорят, то есть будет новое небо и новая земля. Поэтому все вещи, которые здесь сегодня на земле, они рано или поздно придут в небытие. И поэтому останутся только души, ваша собственная душа, души людей, которые вокруг вас, и церковь, которая созидается из спасенных душ. Вот это самое эффективное направление жизни, о котором мы должны заботиться. Но здесь у Христа есть интересная добавка в конце этого стиха. Он говорит, чтобы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. То есть речь идет вот о чем. Когда мы заботимся о ценностях вечности, вот тогда мы можем обращаться к Богу, и Он наполнит нашу сегодняшнюю жизнь удовлетворением и радостью. Ведь от чего приходит неудовлетворение? От неудовлетворенных желаний, от неисполнившихся желаний. Когда мы полны каких-то ожиданий, каких-то желаний, но удовлетворить их не можем. Вот это и делает человека несчастным. Так вот, когда человек приносит плод вечности, вот тогда написано, он может просить Бога во имя Иисуса Христа. И сказано, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он даст вам. Тогда не будет неудовлетворенных желаний. То есть тогда человек придет к состоянию полного мира, удовлетворенности и радости, которая приходит от Иисуса Христа, которая приходит в результате нашего сотрудничества с Ним для того, чтобы достигать Его вечных целей.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А вопросы ваши присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

на герб. Не забудь посмотреть, ведь в разные края света уводят принцы, принцесс. Когда вдруг откроют палаты, шкатулки, шкафы, сундуки, не закружись.

на турнире в доспехах. За честь твою станет борьба.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо, не буду плохо.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 августа. Идите до конца. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22, 4 стих. Нам часто приходится проходить через испытания, но обратите внимание на слово «проходить». Пройти – значит найти выход, выбраться откуда-нибудь, не застрять на одном месте. Бог не обещает нам, что мы будем полностью избавлены от проблем, но Он обещает быть рядом и никогда не оставлять нас без помощи. Когда Бог проводит нас через испытания, Он преподает ценные уроки, которые пригодятся нам в будущем. В трудные времена нам важно слышать голос Бога, чтобы понять, в каком направлении следует идти. Что нам делать? Как долго будут длиться трудности? В сегодняшнем отрывке из Псалма говорится, что Бог будет направлять нас в любых испытаниях. Доверяйте Ему и не сдавайтесь, как бы тяжело вам ни приходилось. В Библии сказано, что мы должны проявлять ревность до конца, чтобы наша надежда осуществилась. Смотрите послание к Евреям 6:11. Дьявол хочет, чтобы мы, разочаровавшись, опустили руки, но Бог дает нам силы идти до конца. Не будьте людьми, которые начинают что-то делать, но как только сталкиваются с трудностями, бросают начатое. И если мы приступаем к какому-нибудь делу, сначала мы должны подсчитать, чего это нам будет стоить. Нужно быть уверенными, что мы сможем довести дело до конца, чтобы потом не выглядеть глупо. Упорство и стойкость – это то, без чего невозможно осуществить задуманное. Нужно идти до конца, даже если наш энтузиазм давно пропал, а все остальные сдались. И если вы достигнете финишной черты, ваша вера будет вознаграждена. Божье слово на сегодня. Через какие бы трудности вы ни проходили, Бог всегда направит и утешит вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: ಹಾಗೆ ತಿಳಿದ್ರು.
1: One победа. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись к сердцу морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.
3: Глава третья. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ананий, и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». А ты последовал мне в учении, житии, расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии и Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что вверено тебе, зная, кем ты научен. Притом же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 43. «Ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, в выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя». Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай» и югу «не удерживай». Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израилев, ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры халдеев, величавшихся кораблями. Я, Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, в войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы напоить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне акцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением, и не тягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатай твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. Глава 44. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет: «Я Господин», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своею: «Я Господин», и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на уголях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой свою, до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. Из этого же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется, и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него знания и смысла, чтобы сказать: «Половину я сжег в огне, и на уголях я испек хлеб, и сжарил мясо и съел, а из остатков ли, сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерни. Я, Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силой разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю», который бездне говорит: «Иссохни, и реки твои я иссушу», который говорит о Кире: «Пастырь мой», и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен, и храму ты будешь основан».

И снова как хлеб твою милость кушаю, когда, спотыкаясь, бессилье грешу.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Что особенного в огне? Чем удивительна эта стихия? А хотелось спросить, как вы относитесь к жареной картошке или мясу, например? Ну а к сковороде или кастрюле с вилкой? Человечество приручило непокорную стихию, заявив свое право на то, чтобы преобразить этот мир. Кто владеет огнем или энергией, если хотите, тот способен изменить многое, если не все. Свойство огня в том, чтобы менять природу вещества. Но как изменить человеческую душу или преобразить человеческий разум? Возможно ли из негодяя выплавить хорошего человека, из труса-смельчака, из подлеца героя веры? Какой огонь нужен в этом случае? В Боге есть такое пламя, сила, что способна преображать людей, делать из каменных сердец живые. Это Дух Святой, утешитель, как говорит о нем Иисус Христос, и зальется на эту землю силой преображения, подобной огню, чтобы плавить сердца, делая из богопротивного народа святых, чистых. Вы сколько угодно можете мыть руду, но не сделаете из нее ножниц, тереть пшеницу, но не сможете выпечь хлеба. Также сколько ни лейте шампуня на террориста, он не станет добрее. Миру нужен огонь в преображающей силе Духа Божьего, и он пока еще горит. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

восхити меня дивным твоим благородством, твоим благородством. Осли...

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему сегодня мало тех, кто ради Христа поедет проповедовать в Африку, например? Почему христиане сегодня живут в свое удовольствие?
1: Вот для этого есть множество причин. Я думаю, что, наверное, в каждом конкретном случае почти все они, хотя в разной комбинации, в действии. Но прежде всего, одна из главных причин, почему христиане пытаются найти такую версию жизни, в которой их жертвенность сводилась бы к минимуму, это связано с нашей плотью. Наша плотская природа любит комфорт, любит удобство, и поэтому она подталкивает нас к этому, и она всегда очень мастерски находит оправдание. Самые разные оправдания от того, что не нужно быть законником, до того, что в наше время по-другому не проживешь. Но корень всегда остается тот же. Наша плоть всегда толкает нас к тому, чтобы жить для себя. Это одна причина. Вторая причина, наверное, заключается в том, что мы сегодня находимся в таком периоде развития церкви, я имею в виду в западном обществе, когда время благополучия уже

0: достаточно долго затянулось. Есть такая последовательность, которую мы видим еще в Ветхом Завете, в книге Судей. Когда Бог благословляет народ, народ постепенно начинает воспринимать его благословение как что-то само собой разумеющееся и постепенно фокусируется на благословениях, менее, все менее и менее фокусируя свой взор на Боге. Вот. И когда это происходит, то происходит постепенное охлаждение ревности к Богу. Естественно, это приводит к тому, что люди погружаются в греховную жизнь все больше и больше, незаметно для себя, то там, то здесь, потихонечку это приводит к отступлению от Бога. И в конце концов это приводит к тому, что люди теряют благословение. Когда-то один из первых пасторов здесь, в Америке, сказал такие очень важные слова. Он сказал о том, что христианство родило благополучие, но затем, к сожалению, дочь сожрала мать. То есть благополучие, оно уничтожает христианство, которое и породило его. Это, пожалуй, наверное, две главные причины. Конечно, есть множество других причин. Например, то, что сегодня благополучие становится все более и более доступным. И поэтому люди имеют возможности. А раз есть возможности, то тогда нужно намного больше внутренних сил, чтобы продолжать фокусироваться на главном, чтобы продолжать фокусироваться на жизни для Иисуса Христа, вместо того, чтобы, пользуясь разными возможностями, жить для себя. Вот. Кроме того, мы читаем в книге Откровения, в 3 главе, послание к Лаодикийской церкви, и там сказано о том, что люди, относящиеся к этой категории, а многие исследователи связывают ее с категорией людей, которые будут жить в последнее время, люди, они очень самоуверенны. Они говорят, я богат, разбогател, я ни в чем не имею нужды. То есть где-то приходит какое-то внутреннее онемение, то есть потеря чувствительности. Потеря чувствительности к оценке самого себя, потеря чувствительности к важности того, что Бог делает. Потеря чувствительности вообще ко всему тому, что происходит в истории человечества. Очень многие люди, к великому сожалению, когда они поют христианский гимн «Я хочу не богатства и казны серебра, а небесного царства и спасения добра», чаще, может быть, живут тем, что «Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства и спасения добра». Конечно, это всего лишь песня, но она очень часто отражает реальное положение вещей. К великому сожалению, апостол Павел говорит нам достаточно конкретно в 3 главе послания Филиппийцам. Он говорит о том, что люди, которые думают о земном и не думают о вечном, очень часто попадают в категорию людей, о которых он говорит, поступают как враги креста Христова. Поэтому современное христианство находится в очень опасном периоде своей жизни. Поэтому для каждого христианина нужно быть по-особенному бодрствующим для того, чтобы видеть то, что Бог делает сегодня, и замечать, очень хорошо замечать те уловки сатаны, которые расставлены на нашем пути вокруг нас в самых-самых замаскированных формах.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А вопросы ваши присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

мироздания секреты в этих звуках открылись. И теперь я желаю, чтоб мечты мои сбылись. Вечный мир как награда за терпение и веру, праздник жизни и радость там дается без меры. Праздник жизни и радость

тьмы ночной откроет нам сияющие двери, и мы забудем скорби наши на пути от радости, нахлынувшей волною, и рухнем на колени перед ним, пред тем, кто царствует любовью.

0: Христианские притчи.
1: Ответ Иисуса. Несколько евреев поносили однажды Иисуса, когда он проходил по их кварталу. Но он отвечал вознесением молитв во благо их. Некто спросил его: «Ты молился за этих людей, разве ты не испытывал к ним гнева?» Он отвечал: «Я могу тратить только то, что есть у меня в кошельке».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. К имени Фома приклеилось прозвище «неверующий». Мне всегда досадно, когда этим именем называют людей, отказывающихся верить во что-то. Это несправедливо по отношению к верному ученику Иисуса Христа. Апостол Фома пожелал увидеть собственными глазами то, что уже увидели другие ученики. Как известно, им явился воскресший Христос. Где был тогда Фома, мы не знаем. Евангелие об этом умалчивает. Но из Писания известно, что он пришел на вторую встречу учеников со Христом. Это доказывает бескомпромиссную честность Фомы. Он не стал притворяться, а сразу высказал свои сомнения и был вознагражден. На этой встрече ему первому Иисус Христос уделил внимание и предложил удостовериться в своем воскресении, а затем благословил его быть верующим. Неуверенность Фомы сменилась твердым убеждением, что перед ним воскресший Христос. «Господь мой и Бог мой!» – воскликнул он. «Хотела бы я, чтобы все так были убеждены в своей вере, как Фома. А как вы, дорогие друзья, оцениваете свою веру? Можете ли вы со всей убежденностью сказать «Господь мой и Бог мой»?» Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти на эту тему.
1: Слово Божие говорит: «Приготовься к сретению Бога твоего», то есть приготовься ко встрече с твоим Богом. Кто бы ты ни был, уважаемый радиослушатель, веришь ли ты в Бога или нет, но встреча с Ним, она неизбежна. Поэтому тебе следует приготовиться к ней. В послании к римлянам апостол Павел пишет такие слова: «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Часто приходится слышать вопрос: а будет ли Бог судить тех, которые никогда не имели и не читали Библию, то есть не знали Слово Божие? На этот вопрос апостол Павел отвечает в первой части того же послания к римлянам. По вдохновению Духа Святого он говорит, что этот человек неизвинителен. Почему? Потому что знание о Боге явно, ибо невидимое Его, то есть Божьего, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творения видимой. Это значит, что все творение, видимое человеком, говорит о Боге. Здесь не стоит вопрос, верит человек в Бога или нет, а ставится другой вопрос: хочет ли человек верить в Бога? Поэтому правильнее было бы сказать, что человек, который говорит, что Бога нет, попросту не хочет верить в Него. Ведь человек, который не верит в Бога, не сможет отрицать существование Вселенной, которую он видит. Но даже ту истину о Боге, которую он имеет, человек этот сам подавляет неправдою. В течение нескольких лет известный американский ученый Мэри Иден, пользуясь самыми быстрыми компьютерами того времени, вычислял, какова вероятность случайного возникновения Вселенной. Его заключением был ноль. Даже сам Дарвин, автор теории эволюции, к концу своей жизни должен был сказать: «Не могу поверить, что все это произошло случайно». Но спрашивается, как человек без Библии может быть судим Богом? Библия отвечает: «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти». Иначе говоря, каким бы учением и какой бы философией человек не руководствовался, в сердце своем он знает, совесть ему свидетельствует, что дела неправедности подлежат суду Божьему. Каждый человек, даже самый современный и раскованный, руководствуется каким-то моральным стандартом. Хотя стандарт этой морали и не слишком высок по сравнению с Библией, конечно, решение принимается, исходя из него. Допустим, что на каждого ребенка повесили бы маленький магнитофонный аппарат, и этот аппарат записывал бы все решения морального характера, принимаемые человеком в течение всей его жизни. И, наконец, перед судом Божьим, а этого не избежит ни один человек, проигрывается магнитофонная запись, и человек слышит все принятые им в своей жизни решения. Выслушав все, Бог спросит его: исполнил ли ты свой моральный кодекс на основании этой записи? И никто не сможет дать положительный ответ, ибо ни один человек в мире не исполнил тот моральный закон, который он установил и исполняя которого требовал от других. Весь мир будет стоять перед Богом осужденный по своим же моральным критериям. Таким образом, человек будет судим на основании того, что он знал, но не исполнял, а не потому, что он никогда не читал Слова Божьего. Да, дорогие друзья, каждый должен будет предстать перед судом Божьим. Исключения нет ни для кого. Во второй главе этого послания Павел говорит, что судим будет не только тот, кто не имел Библии, но и тот, кто имел Слово Божье. Последний будет судим по высочайшему стандарту, которым является Слово Божье. Видите ли, дорогие друзья, Бог требует от каждого из нас 100% совершенства, не меньше. Но как быть, когда нет такого закона, который не нарушил бы человек, находясь в своем греховном состоянии здесь на земле? Поэтому Бог сам должен был найти решение этой проблемы, и Он сделал это. Бог решил вопрос спасения для каждого из нас и для тебя, мой дорогой радиослушатель. Каким образом? Отдав Сына Своего на смерть, невинный умирает вместо виновного. Грешник не в состоянии что-либо сделать, чтобы себя спасти. Он должен принять то, что Бог сделал для него через Сына Своего. В третьей главе сказано, что мы получаем оправдание даром, по благодати Его, через искупление, которое совершил Иисус Христос. В Иисусе Христе ты, мой друг, стоишь перед Богом оправданным, прощенным, чистым и совершенным. А чтобы получить это оправдание, ты должен принять его верой. Да, уважаемый радиослушатель, ты можешь сегодня прийти к Иисусу таким, каков ты есть, исповедовать свой грех перед Богом, и Он простит и примет тебя. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную», — говорит Слово Божие, «а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Поэтому, мой дорогой друг, поспеши в объятия Спасителя. Он ждет тебя, Он примет тебя, спасет тебя и даст тебе жизнь вечную.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас
1: Вы
0: Господь.
1: Слушаете радио «Пилигрим».

Как больно мне, когда я оскорблен, когда другой смеется надо мною. Как больно мне, когда я унижен.